0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках...

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Автодиспут до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

0: Погода.
1: Не знаю, легче ли просыпаться тебе, когда светит солнце. Кстати, мы такой опрос и организовали в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара, ну, чтобы узнать. Знаю точно, легче, когда рекорд в твоей компании. Ну, и солнышко вроде тоже не будет сегодня отлынивать. Сейчас в Самаре 10 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем облачный до 25. Крутяк. Теперь о крутой музыке поговорим, ну и послушаем тоже, конечно же. Уже вот-вот здесь старая добрая история в новой версии от Got Lucky, Mystery и Afro Queen, ла-ла-ла, ну и ждем мегаутро с 7 до 11.
0: Рекорд реклама. Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СК Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Не оферта, 18+.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на «Аврора.ру» 18+.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядки получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.

0: капли детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Не знаю, слышал ли ты уже писк комаров, слышал ли ты вчера уже первые жалобы, что ой, как жарко. Но антоним, скажем так, да, к фразе «не май месяц» можно смело произносить «май месяц», и сейчас он хорош, согласись. Хотя кто-то может действительно сказать «ой, как жарко». Всегда в положительном смысле «ой, как жарко» можно сказать про рекорд, «ой, как бодро», «ой, как круто». Да, тут музыка крутая, розыгрыши полно. Вообще, бодрим друг друга, общаясь. Напомню, писать можно в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», в личку группы ВК. Сюда же отправляй информацию с дорог для рубрики «Засада». Будет еще специальный пост в телеге в Максе. В комментариях можно оставлять информацию. Ну и в личку также отправляй сообщения для наших игр. Естественно, ближайшие через 15 минут на вот какие звуки приятные, да, будут точно тебя радовать. Ждем Альберта Брайта. Также ждем и дождемся «Медузу».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов Овны. Ваша сдержанность сегодня станет ключом к успеху. Тельцы, наведите порядок в кошельке и планах. Четкий учет ресурсов принесет неожиданное чувство свободы. Близнецы, отсекайте лишний информационный шум. Сегодня ценность имеет только та правда, которую вы нашли сами. Раки, не ждите одобрения и не просите советов. Ваша интуиция сейчас работает точнее, чем любые чужие подсказки. Львы, ваша решительность поможет забрать лучшие бонусы, пока остальные медлят. Девы, перестаньте копаться в мелочах, взгляните на ситуацию целиком. Весы, постарайтесь угодить прежде всего себе. Попытка быть удобным для всех только заберет ваши силы впустую. Скорпионы, оставьте чувства за порогом рабочих дел. Сегодняшний успех целиком зависит от вашей способности рассуждать здраво. Стрельцы, сосредоточьтесь на одной главной цели. Распыляться на мелкие задачи не надо, вы рискуете упустить действительно важный шанс. Козероги, время закладывать фундамент на будущее. Любое серьезное начинание сегодня получит мощную поддержку звезд. Водолеи, сохраняйте дистанцию от толпы. Ваше умение мыслить нестандартно сегодня станет вашим главным козырем. Рыбы, спуститесь с небес на землю. Простые бытовые дела или физическая активность помогут вам обрести нужную уверенность. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: автозарядки.
1: Заряжаемся не только от звуков, но и от того, что в руках можно реально подержать. Звуки-то не подержать же, да? А потом еще и выпить. Я имею в виду кофе. Сразу двоих позову в кофейню Mosaic Coffee & Tea. Подарю по двойному приглашению. Прямо сейчас начинаем нашу разминку. Ставлю 15-секундную подборку из композиции рекорда. Нужно их пересчитать и отправить количество либо в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Радио Рекорд Самара. Все сообщения приходят в одно окно, так что без разницы. Если что, укажи номер телефона, если через ВК ты пишешь или в телеге не высвечивается. Считаем треки, я дам, конечно, еще варианты, но сначала самостоятельно.

0: Варианты 4 или 7. Отправляй четверку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Радио Рекорд Самара. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну а тем временем на термометре 4 плюс 7. 11 градусов. По данным Яндекс погода немалооблачной. До 25. Хочешь верь, хочешь нет. Но 25 градусов обещают. Ну, поверим, проверим, испытаем это тепло на себе. А пока на себе давай нашу бодрость прочувствуй. Нашу и Афро Джека и Лукаса и Стива. Ждем мега бодрую историю. Контрол вот-вот.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 15.00. Русский час на рекорде. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
0: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
4: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Автозарядки.
1: Время кофе. У тебя оно может наступать, как только ты встал, ну или по пути на работу, или на работе, или вообще время кофе приходит регулярно, там, не знаю, раз в час, ну мало ли, кофеман. У нас в начале мега-утро кофейная разминка. Ранее ставил 15-секундную подборку из композиции рекорда, нужно было их пересчитать и отправить количество в личку телеги либо ВК. Было 4 штуки, вовремя четверку отправили у нас Аня Захарова, Матвей Фролов и Артем Смирнов. Аня Захарова, Матвей Фролов и Артем Смирнов. Я вас поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаика Кофентин». Абсолютно любой кофе, кофейный напиток, может быть, даже чай. Дальше бодримся с помощью музыки. Ждем следующие игрушки. Ближайшие не за горами.
0: Мега утро на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: О некоторых новостях расскажу. Ночью в Самарской области объявили ракетную опасность. Спустя пару часов было объявлено об отбое, но этим утром поступило сообщение об опасности подлета БПЛА. Об ее отмене пока информации не было. Несколько рейсов задерживаются в Самарском аэропорту. В Крумыче действовали ограничения во время ракетной угрозы. После отбоя их сняли. В моменте в России 15 аэропортов были закрыты. В Самаре изучают возможность строительства новых линий трамвая. Власти региона приступили к детальной проработке концепции развития территории вокруг стадиона «Самара-Арена». В качестве приоритетных рассматриваются два варианта: прокладка путей по Московскому шоссе и по улице Демократическая. Все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира 24/7 в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
2: Каждое мегаутро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
3: Я хочу

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: вместо зарядки.
1: 7.48 в Самаре, и время подбодрить и подсластить это утро. Прямо сейчас приглашение на двоих кофейню «Мозаик» разыграем. «Мозаик кофе НТ» на кофе плюс десерт. То есть два кофе плюс два десерта. Ну, с кем ты отправишься, когда ты отправишься и в какую из кофейн, решать тебе. Может быть, и один отправишься, все возможно. Но сейчас тебе нужно решить, ответить на вопрос, какой из двух треков, какая из двух композиций была в этом часе первым мегаутренним. Просто проверяем, когда ты проснулся, либо проснулась ли твоя интуиция. Все очень просто. Сейчас мы тебя не грузим какими-то сложными розыгрышами. Итак, два фрагмента ставлю. Выбираешь первый либо второй. Отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь. Все сообщения приходят в одно окно. Итак, первый фрагмент.

0: ВК. Жду 40-го, задарю приглашение на двоих на кофе плюс десерт в кофейне Мозаик Кофе-Инти.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас около 11 градусов по данным Яндекс Погоды. Днем малооблачно и до 25. Это здорово вообще, великолепно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, между прочим, на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. Вот так вот. Так, и где же сейчас сложности? На 22-го партсъезда, но тут на самом деле такой стандарт. Перед заводским шоссе мы тормозим, со стороны Гагарина. Но вокзале от Москвы до Новосадовой, в принципе, тоже привычная такая история. Ну и от Фадеева до Старозагора, от Карла Маркса до Фадеева. На Кирова от Старозагора до Мирной, Старозагора от Воронежских озер до Нововокзальной, также перед Советской армией тормозит. Революционная от Подшипниковой до Гаражной, Аврора от Антошки до Гагарина плотничком. На Москве от 22-го партсъезда до Авроры, на Новосадовой от Советской армии до Загородного парка, на Масленково от Мичурина до Новосадовой. Пока такие вот сложности, будь аккуратен. И возвращаемся к музыке. Альберт Брайт Уайлд впереди и Айрон Смит Dancing.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев-проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит оздоровительный характер и не является публичной
5: офертой. Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама «Медицинский университет «Реавиз».
6: Квартиры комфорт-класса от 5 миллионов 900 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 миллионов 900 тысяч рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
7: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
11: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на «Авроромолл.ру» 18+.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 17-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
13: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: зарядки.
1: Так, финалем первый час Мегаутро. И еще одну игрушку, кстати, уже не первую этим, да, Мегаутром. Уже вторая по счету, кстати. Но далеко не второй победитель у нас. В первый было сразу трое, да. И сейчас еще одному подарю двойное приглашение в кофейню, в любую из кофеин Мозаик Кофеин Ти на кофе плюс десерт. Можно будет как-нибудь отдохнуть и угоститься. Ранее просто ставил два фрагмента двух композиций. Нужно было вспомнить, какая будила в этом часе. Первая либо вторая, цифра 1, либо цифра 2. Соответственно, отправить в личку телеги, в личку ВК. Цифру 1 надо было отправить на самом деле. И вовремя это сделала у нас Черникова Оксана. Последние цифры, номер мобильника 9449. 9449. Я тебя поздравляю. И Оксану дарю с удовольствием приглашение в Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Двойное приглашение. Идем дальше. Следующие игрушки на подходе. Мегаутро продолжается.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.01 в Самаре. Продолжаем «Мега утро» и продолжаем с тобой общаться и устраивать различные опросы. К примеру, в телеге, в Максе, не только информационные каналы, где вся оперативная информация, самые важные, срочные, актуальные новости, ну и, конечно, развлекательный контент и общение. Сегодня утром спросил тебя, легче ли просыпаться в рабочие дни, когда за окном солнце? И, ну, да, я думал, может быть, какой-то интересный будет расклад, но нет, все как бы предсказуемо. Да, конечно, большинству легче просыпаться, и это круто, здорово. А тут еще в компании рекорда вообще все замечательно. Но мы в любую погоду делаем утро легче, бодрее, интереснее, с помощью музыки, с помощью игр. Продолжаем общаться, еще какие-нибудь опросы устроим совсем скоро. Ну и, конечно, ты отправляй сообщение, пиши, где засады, патрули ДПС, какие-то сложности на дорогах, в телеграм-канале, Макс-канале под опросами, под постами, даже так скажу, с названием «Засада», либо в личку пиши, телеги, в личку ВК. В середине часа будет рубрика «Засада». По музыке DJ Smash. Далее Дон Диабло и Уиз Халифа. Ждем новинку, заценим Джона Саммита.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов Овны. Ваша сдержанность сегодня станет ключом к успеху. Тельцы, наведите порядок в кошельке и планах. Четкий учет ресурсов принесет неожиданное чувство свободы. Близнецы, отсекайте лишний информационный шум. Сегодня ценность имеет только та правда, которую вы нашли сами. Раки, не ждите одобрения и не просите советов. Ваша интуиция сейчас работает точнее, чем любые чужие подсказки. Львы, ваша решительность поможет забрать лучшие бонусы, пока остальные медлят. Девы, перестаньте копаться в мелочах, взгляните на ситуацию целиком. Весы, постарайтесь угодить прежде всего себе. Попытка быть удобным для всех только заберет ваши силы впустую. Скорпионы, оставьте чувства за порогом рабочих дел. Сегодняшний успех целиком зависит от вашей способности рассуждать здраво.

0: 13 градусов сейчас в Самаре, да, с ними приятно работать, их приятно озвучить, прогнозы погоды. Плюс 13 сейчас по данным Яндекс.Погоды, идем 25 градусов и малооблачно. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты, ну, в принципе, тоже неплохо, на 5 баллов. Движение плотное, но, говорят, к 9 часам будет 6 баллов. Сейчас на Московском шоссе 22-го партсъезда до улицы Аврора есть проблемы на 15 минут. На Новосадовой тоже не пусто. Минут 10 потратишь от Царицкарми до Потапова. Коммунистическая дачная до Владимирской. Небольшой затор на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. От Фадеева до Карла Маркса и в обратку. Старзагора перед Нововокзальной в город и от 22-го партсъезда до Царицкарми. Карл Маркса перед Царицкарми. Царицкарми от Карла Маркса до Москвы, от Тихвинска до Москвы перед Новосадовой. Авроры страны Антошки до Марис Тореза, кстати, в обратку тоже от Антошки до Москвы затор. На Революционную подшипниковую до Москвы, на Масленку от Мичурина до Новосадовой, Мичурина страны Революционной до Масленкова, на 22-м перед Заводским, что на Кирова от Старозагоры до Карла Маркса, на Димитрову перед Москвой с двух сторон, Ташкентская, Тополей до Московского шоссе. Озвучил, мне кажется, уже на 6 баллов, но пока что 5. Продолжаем общаться. Пиши о засадах под постами засада в телеграм-канале Макс, канале Радио Рекорд Самара. Через несколько минут будет рубрика засад. Ну, конечно, вообще о многом, о чем общаемся. Мы в телеге, в Максе, вот в начале рабочего дня выясняем, менял ли ты за последние 2 года кардинально свою профессию, либо просто работу. В общем, заходи, интересно узнавать о тебе чуточку больше. О музыке давай узнаем чуточку больше, что послушаем. Далее Дон Диабло, Виз Халифа, скоро-скоро, и новинку Джона Саммита заценим. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Имеют противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
10: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мир! Мой динозавр атакует!
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламный.

0: «Засада» на рекорде.
1: 8.31 в Самаре, и читай твое сообщение о засадах, которые оставляешь в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара. Но здесь ты, конечно, сам самостоятельно можешь прочитать, но сейчас в режиме реального времени читаю, что приходит прямо в данный момент, ну, что уже имеется. Ну и можно еще писать в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, и в группе ВК тоже в личные сообщения. Так, какие сообщения на данный момент? Имеется Демократическая, Кирова из города. Как ехать? Гагарина перед улицей Промышленности. Страны пересечения с улицей Победы. Ну, то есть вот от этой вот развилки, кольца, как угодно. Новосадовая после Северо-Восточной магистрали в центр. Аэродромная Волгина в город. Да, ну, уточнение, тут тоже другое сообщение в личку прилетело. Аэродромная напротив кардиоцентра, да, в центр. Напротив кардиоцентра, в центр Самары. Страмиловский спуск. Вот так вот мост, пост, мехзавод в город. Фрунзенский карман. Ярмарочная Ленинская много. Тут Ленинская ярмарочная, как угодно. По-разному написали нам. Магистраль центральная перед Ракитовским шоссе, Владимирская коммунистическая, как от Владимирской к Пензенской ехать, Алматинка, Старозагора к Москве, как ехать, Юшку, пост в город. Так, пост СОК из города, тоже сообщение такое имеется. А где еще? Рассказываем, где патрули ДПС, сложности на дорогах, необычные пробки, может быть, ДТПшки, что угодно. Делись информацией, на что автолюбителям нужно обратить внимание. Так, ну, мне кажется, я уже все озвучил, что имеется на данный момент. И из лички, и из телеги, под постом засады, что написано. Так, ну, съезд новой магистрали на Ракиту тоже. Ну, это уже было. Другими словами, ты не бойся повторяться. Повторяйся, актуализируй ту информацию, которая имеется. Так, ну, это давно сообщение пришло. Елизарова около рынка. Будут новые данные, заходи сразу в комментариях. Пиши в телеге Макси под постами засада. Соблюдай правила дорожного движения, конечно же, и оставайся в нашей компании. Дальше. Дэвид Гетта, Gone Gone Gone, Bebe Rexha, Faithless, New Religion прям буквально через пару минут. И рубрика, где мы слушаем неформатные истории, какие-то такие эдакие с изюминками, тоже буквально минут через 10-15.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО, сравни.ру и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

Сейчас еще одна будет прекрасная исполнительница в нашей рубрике, где мы ставим неформатные треки. Да, только это действительно исполнительница будет с неформатной композицией, с неформатной историей. Слушаем разные совершенно песни. Иногда и песнями назвать нельзя. Иногда можно, иногда прям вообще крутые темы звучат. Всегда по-разному. И разная у тебя реакция возникает. Это вот и есть то, ради чего все это и затевалось. Невозможно предугадать, что мы поставим, невозможно узнать заранее, что ты почувствуешь и как отреагируешь. Но узнаем благодаря сообщениям. Итак, слушаем тему. Ты пишешь в личку телеги, либо в личку ВК, куда угодно. В конце песни, собственно, я озвучиваю все твои комментарии. Просто смайлики присылай, да, просто как-то отреагируй, чтобы понимать. Просто нравится, не нравится. А можешь как-то развернуто. Разные истории мы ставим в разных стилях, в разных направлениях. И, конечно же, ты активно принимаешь участие в создании этой рубрики. Присылаешь варианты, что можно поставить в личку телеги, опять-таки в личку ВК, ссылочки, аудиозаписи, видеозаписи, как угодно. Вот одна из таких историй. Кстати, в последнее время очень много сообщений вы присылаете с теми самыми композициями. Много уже что-то ставили. И обязательно еще поставим. У нас есть классика, где мы включаем то, что уже однажды включали. По пятницам это происходит. Так, но сегодня то, что еще не включали. И то, что вот ты прислал. Давай слушать и комментируй обязательно. После того, как я все озвучу, все твои сообщения, реакции, озвучу вопрос по тексту и за правильный ответ вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу задарю. Поехали!

неоднозначные, кстати, реакции. Задумчивые смайлики, прям несколько сообщений таких прилетело. Ну и смеющиеся тоже, конечно. Есть сердечки тут, ну, разные. Так, что еще? Эх, захотелось все бросить и тоже отправиться отдыхать. Так, а от Костика сообщение тут. Лена пишет, как я ее понимаю. Тут хорошо. Явно ей не санаторий нужен. Это прикрытие. Владимир раскусил исполнительницу. Так, легкое, утреннее, забавное. Что еще нужно? Спасибо. Это от Юлии. Ох, как хочу в санаторий, пишет Надежда. Так процедуры же делают женщины, где она ждет там мужиков. Интересуется Алексей. Вот. Алексей что-то знает. Что, Алексей, ну, она же там не 24 на 7 будет о процедурах, правильно? Хотя, что мы это обсуждаем? Почему? Так, дальше. Хорошая песня. Расслабили. Даже такая реакция есть. Мне понравилось. Даже пританцовывала, написала Катя. Так, ну и смеющиеся то, что смайлики поступают. Вот Дамир, Лена. Спасибо большое. Вижу все ваши реакции. Теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, на чем была исполнительница? Вот, ну, намного на чем она была там, да? Но вот из предложенного. Она была на ПП, либо на ЭКО. ПП, либо ЭКО. На чем она была? На чем она питалась, да? Видимо. ПП, либо ЭКО. Пиши в личку телеги, либо в личку УК. Совершенно неважно. Сообщение в одно окно нам приходит. ПП, либо ЭКО. Вот две буквы, либо три буквы. Напиши, жду 40-го, задарю вкуснее.

0: Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем полчаса назад, и на 1 балл больше, чем обычно в это время. А Московская шоссе 20 минут едет от Жигулевской и до улицы Потапова. Что касается варианта объезда по Новосадовой, то, ну, можно. Можно объехать, но там 10 минут все равно ты потратишь, где-то от Солнечной до Потапова. Отметим Советская армия от Карла Маркса и до Антошки, также от Карла Маркса до Москвы, ну, естественно, перед Новосадовой. Старозагоры Карла Маркса перед Советской армией, перед Нововокзальной. Нововокзальный перед Старозагорой с двух сторон, также между Москвой и Новосадовой. Революционная от Подшипниковой до Москвы, Масленникова от Мичурина до Москвы, Мичурина перед Масленниковой, сторона революционной, Заводской от Кирова до Кабель, от гаражного проезда до тоже кабельный. Кирова от Старозагоры до Карла Маркса и от Старозагоры до самолета. Такие самые крупные. Ну, давай Димитровы перед Москвой с двух сторон. Ташкентская тоже перед Москвой, стороны Тополей. Ракитовское шоссе перед Карла Маркса. Диджей Смэш с нами дальше и Диджей Фил.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Козырев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
5: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
6: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскан Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте vk.ru. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Не оферта 18+.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. для лиц старше 18 лет.
12: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.

0: бодрому, интересному тоже, иногда красивому. Сейчас тоже такая симпатичная история прозвучала. Но до этого не формат у нас был. И каждый миг утро 8.40, 8.45 слушаем какие-то композиции, как мы говорим, с изюминками, да, с интересностями. Сегодня слушали от барышни, которая мечтает отправиться в Ессентуки. И вот на чем она там была, на ПП, либо на икон. На ИКО, кстати, правильный ответ. Далеко не все ответили верно на него, но все-таки есть правильно ответившие. И 40-м стал у нас Юра, последние цифры номера мобильника 1998. 1998, Юр, поздравляю! Вкуснейшая, ароматная, большущая пицца достает себе от рекорда. Ну а тема уже, которую мы послушали, возможно, хочется еще послушать, добавить ей, может быть, в плейлист куда-то, либо ты все прослушал, наоборот, уже в наших соцсетях, в ВК, в Телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара.
1: Мега утро на рекорде.

0: капли детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9 часов и 2 минуты в Самаре. Вчера вычитал в наших информканалах, что самый любимый предмет российских школьников – английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. И в топ-5 также вошли биология, математика, русский язык. Мы тоже свой опрос строили в Телеге Максе. И из вот этих предметов, да, предложили тебе выбрать какой-то прям самый любимый. Ну, лидирует там математика, да? Точно такое же количество голосов набрал вариант «другое». И вот поэтому давай про другое и поговорим. Давай просто ты сегодня напишешь твой любимый предмет в школе. Вот просто сегодня, ни с того ни с сего, твой любимый предмет в школе. Можешь просто написать его, можешь, ну как-то пояснить, почему именно он, да, уточнить. Ну, почему именно он? Можешь не уточнять, как угодно. Составляем рейтинг любимых слушателями рекорда школьных предметов. Естественно, твои комментарии я буду читать в эфире. Опубликовали опрос в Телеграм-канале, Макс-канале, Радио Рекорд Самара. Пиши в комментариях, а я все это буду озвучивать уже совсем скоро. Пока озвучу плейлист Робин Шульц. Далее в списке композиций на эту 60-минутку Эбин Холлоу. Дождемся Алока.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов Овны. Ваша сдержанность сегодня станет ключом к успеху. Тельцы, наведите порядок в кошельке и планах. Четкий учет ресурсов принесет неожиданное чувство свободы. Близнецы, отсекайте лишний информационный шум. Сегодня ценность имеет только та правда, которую вы нашли сами. Раки, не ждите одобрения и не просите советов. Ваша интуиция сейчас работает точнее, чем любые чужие подсказки. Львы, ваша решительность поможет забрать лучшие бонусы, пока остальные медлят. Девы, перестаньте копаться в мелочах, взгляните на ситуацию целиком. Весы, постарайтесь угодить прежде всего себе. Попытка быть удобным для всех только заберет ваши силы впустую. Скорпионы, оставьте чувства за порогом рабочих дел. Сегодняшний успех целиком зависит от вашей способности рассуждать здраво. Стрельцы, сосредоточьтесь на одной главной цели. Распыляться на мелкие задачи не надо, вы рискуете упустить действительно важный шанс. Козероги, время закладывать фундамент на будущее. Любое серьезное начинание сегодня получит мощную поддержку звезд. Водолеи, сохраняйте дистанцию от толпы. Ваше умение мыслить нестандартно сегодня станет вашим главным козырем. Рыбы, спуститесь с небес на землю. Простые бытовые дела или физическая активность помогут вам обрести нужную уверенность. Переслушать можно гороскоп в Максе и в Телеге, Радио Рекорд Самара, прочитать в группе ВК.

0: на связи.
1: 9:15, и сегодня ты перечисляешь свои любимые предметы в школе. Да, ну просто согласно опросу, для большинства любимый предмет — это английский язык. Мы сегодня решили выяснить, а у тебя какой? Ну вообще, мы вчера опрос устроили с вариантами ответов, но такое нехилое количество голосов собрал вариант другое. Вот давай про другое сегодня ты и напишешь. Можешь уточнять, почему он любимый, можешь не уточнять, как угодно. Алгебру обожала, вот Ольга написала, геометрию без подписи, потому что получалось, теорема доказывать не тем способом, что в учебнике, а другим. Очень интересно. Сейчас с удивлением вспоминаю, как это я так. Черчение, геометрия, вот Ирина написала, тоже алгебру Татьяна. Ну, кстати, согласно нашему опросу, вот математика многим нравилась. Ну, то тоже можно туда же, наверное, конечно, не совсем то, но тем не менее. Так, что еще? Физкультуру, вот Андрей в личку там написал. Обожал уроки труда, потому что была халява. Это от Костика. Пиши тоже свой вариант. Можешь в личку, конечно, писать, телеги, в личку ВК, но лучше под опросами в телеге и в Максе. Твой любимый предмет в школе. Рассказывай. Я почитаю чуть позже еще.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре температура воздуха плюс 16, по данным Яндекс.Погоды, днем облачной 25 градусов. Загрузка дорог у нас сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, и в ближайший час таким вот оно и останется. На Советской Армии от Карла Маркса до Антошки, вот так плотничком, 10 минут занимает проезд. На Старзагоре перед Советской Армией и на Карла Маркса тоже. Перед Нововокзальной та же история. Нововокзальная от Карла Маркса до Фадеева, от Фадеева до Старзагора, между Москвой и Новосадовой. Сложности также сейчас у нас на Московском шоссе, как обычно, от Гастелло до Авроры, на Новосадовой от Гастелло до Оврага, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Московском еще после Революционной до Луначарского есть сложности, на улице Авроры от Марии Тореза до Антошки, тоже плотничком, на Заводском перед Кабельной с двух сторон, на Кирова от Старозагоры до Карла Маркса, на Вольской улице от Нововокзальной до Кирова, там ДТПшка, тоже уплотненное движение. Олимпийская, Карл Маркса перед Ракитовским шоссе немножечко притормаживает. Южный мост от Южного шоссе до Промышленности тоже до 10 минут. SM Make My Day дальше с нами. Алк, дождемся.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: Русский час на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
4: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
9: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт garafit.ru. Начни сегодня.
10: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30 в Самаре. На 15 часов задерживается отправка самолета из Самары в Шарм-эль-Шейх. Другой рейс в этом направлении почти на 14. Самара-Анталия на 5. Такая ситуация в Курумчи после ночных ограничений. Их водили из-за ракетной опасности. Напомню, после отбоя была объявлена угроза подлета БПЛА. Пока информация об ее отмене не поступала. В центре Самары 5, 8, 9 мая ограничит частично движение транспорта. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы, сообщили в городской администрации. Также изменится движение городского транспорта. Ограничение вводится 5 числа с 16 до 23, а также с 20 часов 8 мая до 14.00 9. Продажи «Лада» в апреле превысили 31 тысячу машин. Этот показатель более чем на 12% превосходит результат марта и более чем на 4% выше апреля прошлого года. «Гранта» остается бестселлером, а новинка «Искра» впервые взяла планку в 3000 автомобилей за месяц. Все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира 24/7 в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Смотри Лигу Чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига Чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.bfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
17: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит. Отделение оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: 9.45. Ищем тачки с одинаковыми госномерами. Все, собственно, правила озвучил. Ну, небольшие такие нюансы. Сейчас призываю тебя отправлять цифры с госномера в личку телеги, либо в личку ВК. Будешь сороковым, мы с тобой встретимся в эфире. Сам лично озвучишь эти цифры. Если за пару треков на этом слушателе на такой же машине такие же цифры будут в госномере в том же порядке, то тогда оба получаете по паре билетов в кино. Итак, цифры из госномера присылай прямо сейчас в личку телеграм-канала. Кнопка отправки, собственно, в нашем канале, в ленте, в нижнем углу, либо в личку ВК. Все сообщения приходят в одно окно. Если пишешь ВК, уточни обязательно номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться, и ты мог озвучить цифры с госномера. Все, присылай, жду.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и, между прочим, в телеге мы тоже постим номера машин, которые ищем, так, на всякий случай, чтобы увеличить охват. Увеличивается температура на улице, плюс 18. Отличная подводка, да, к прогнозу погоды. Плюс 18 сейчас, смотри, по данным Яндекс Погоды, днем 25 градусов, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. В ближайший час таким и останется. В данный момент Аврора тормозит от Дыбенко до Аэродромной. 10 минут едем. Также от Гагарина до Дыбенко. На Революционной от Подшипниковой до Москвы и в обратку. Кстати, на Московском от Гастелло до Аврора, от Аврора до Самфировой, на Новосадовой относительно свободно, на Нововокзальной перед Старозагорой, с двух сторон, перед Новосадовой, также на Заводском от Кирова до Кабельной, Карло Маркс, Олимпийская перед Ракитовским шоссе тоже чуть-чуть останавливается. Алана Волкера ждем очень скоро и дождемся.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
0: реклама. 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.ss.ru.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы. Рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: 9.53 в Самаре, у многих уже рабочий день начался, но, знаете ли, работа не мешает нам иногда брать, нам, серьезным людям, играть в машинки. В тачке на рекорде. Ищем автомобили с одинаковыми госномерами. Я приветствую участника Александра. Саша, привет еще раз. Да, доброе утро. Саша? Саша куда-то пропал у нас. Ладно. Александр, я тебе сейчас перезвоню быстренько, а пока объясню, собственно, что происходит. Ранее просил прислать цифры из госномера к нам в личку телеги, в личку ВК. Ну, Саше уже повезло, он оказался 40-м по счету. И, в принципе, заведомо уже повезло, потому что с пустыми руками он не останется. Но вопрос, что он получит и только ли он получит, это вот как раз-таки развязка наша будет. Александр.
2: Да-да-да.
1: Все, вот мы вновь до тебя дозвонились. Саш, ну, ты на работе, да, решил прерваться, поиграть, правильно?
2: Конечно.
1: Ну и правильно. Машина где-то на парковке, наверное, да, скучает?
2: Ну, да, тебя... на парковке стоит.
1: Все, стоит, но сейчас можешь принести тебе приз. Саш, твоя задача просто огласить цифры. Из госномера?
2: 818.
1: Мы, кстати, уже начали искать, в телеге уже опубликовали, чтобы увеличить охват, скажем так. Думаешь, найдем? Все время спрашиваем.
2: Ну, вообще, как бы попадались мне машины в городе.
1: Попадались. Ну, вчера вообще говорили, что ах, очень много, но не нашли, не нашли. Все на самом деле просто вот, ну, как получится. Будем надеяться, что получится. Ну, для тебя что-то да получится однозначно. Саш, через пару треков мы свяжемся и уже, собственно, подведем итоги. Договорились
2: легко.
1: А телефон? Не уходи, хотя куда ты уйдешь, ты на работе. Все, не пропадай. И еще раз напомню, цифры из госномера машины Александра 818. Если у тебя такие же цифры, в таком же порядке, присылай сообщение в личку в телеге, либо в личку ВК, совершенно без разницы куда. Фотку документов не забудь прикрепить. 818. Разыскиваем машины с таким госномером.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Так, и вот он вопрос. Нашли, не нашли? Еще машины с одинаковыми госномерами. Ты присылаешь цифры из госномера к нам в личку по нашему сигналу, когда объявляем об игре тачки о ее начале. И потом, оказавшись 40-м у нас в телеге либо в ВК, собственно, попадаешь в эфир, озвучиваешь эти цифры. Если за пару треков мы найдем слушателя на такой же машине, то оба получают у нас по призу. Ну, кануна сейчас пара билетов в кино. Ну, каждому, естественно. Ранее с Александром пообщались. Саш, привет. Да, еще
2: привет,
1: раз.
2: Привет, еще разок.
1: Да, да, ну, у тебя такой оптимизм какой-то в голосе был и остается пока еще, да?
2: Ты думал, ну, как бы есть всегда.
1: Да, ты думал, что мы найдем, и сейчас, наверное, думаешь, что нашли. И пропал. Саша.
2: Да-да-да.
1: Да-да. Думаешь, нашли?
2: Ну, я надеюсь.
1: Надеяться, думаю, это разные вещи, на самом деле. Слушай, Саш, ну, честно, приготовил уже для тебя такую речь, что, ну, как бы нет, не нашли, ничего страшного, ты с пустыми руками не остаешься. Но эта речь не пригодилась, потому что мы с тобой вышли в эфир. Вот я серьезно говорю, мы с тобой вышли в эфир, и вот прям буквально в 9:59 сообщение от Евгения поступило нам, фотку документов прислал, номер телефона только вот не прислал, и не могу ему даже в прямом эфире дозвониться. Mm-hmm. Женя, мы приветствуем тебя, аплодисмент, спасибо большое, что откликнул. Но фото документов есть, да, ну, шутку. Так, а вот и номер прислал, Жень. Ну, свяжемся с тобой, сейчас уже не будем время тянуть. Жень, спасибо тебе и от меня, и от Александра. Саш, я тебя поздравляю, но все-таки все срослось. Не всегда у нас это бывает, так что действительно, сегодня ты везунчик. Ну, не без помощи Евгения, конечно. Ребят, хорошего вам вторника. Ну, естественно, каждому по паре билетов в кино. Вот пусть все так же складывается во всех игрушках на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 10.02 в Самаре, рекорд с тобой везде и всюду, и дома, на работе, на отдыхе, и, я не знаю, на прогулках, в спортзале. Ну и, если быть конкретнее, то не только в FM-диапазоне, но и в интернете. Напомню, Самарский рекорд можно слушать онлайн. Иногда действительно часто, мы постоянно об этом говорим, но все равно вопросы вот приходят и прилетают, как можно слушать именно Самарский рекорд в интернете. Ну, во-первых, если ты в Самаре, да, есть умная колонка, Алиса, включи рекорд, вот простая фраза, она включит именно Самарский рекорд. Если ты за пределами области страны вообще, то есть радиоплеер, специальный сайт, либо приложение для детей старше 12 лет. Заходи, ссылочка есть в телеграм-канале в нашем Радио Рекорд Самара, в одной из закрепленных записей и в описании группы ВКонтакте. В настройках уже на сайте, либо в мобильном приложении, выбирай раздел региона, а там выбирай, естественно, какую область, правильно, Самарскую. И будь вместе с нами, не пропускай никакие игрушки, будь в курсе всех новостей. Ну и, конечно же, слушай отличную музыку. В этом часе Dub Dogs, обновочка. Еще один свежак уже рядышком от Фишера. Дальше переделка от Sound of Legend на Сан-Франциско.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов Овны. Ваша сдержанность сегодня станет ключом к успеху. Тельцы, наведите порядок в кошельке и планах. Четкий учет ресурсов принесет неожиданное чувство свободы. Близнецы, отсекайте лишний информационный шум. Сегодня ценность имеет только та правда, которую вы нашли сами. Раки, не ждите одобрения и не просите советов. Ваша интуиция сейчас работает точнее, чем любые чужие подсказки. Львы, ваша решительность поможет забрать лучшие бонусы, пока остальные медлят. Девы, перестаньте копаться в мелочах, взгляните на ситуацию целиком. Весы, постарайтесь угодить прежде всего себе. Попытка быть удобным для всех только заберет ваши силы впустую. Скорпионы, оставьте чувства за порогом рабочих дел. Сегодняшний успех целиком зависит от вашей способности рассуждать здраво. Стрельцы,

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:16. Еще несколько твоих сообщений. А звучит, что-нибудь ты выясняешь. Мы выясняем, а ты, ну, может быть, кстати, тоже выясняешь, определяешься своими чувствами. Какой у тебя самый любимый предмет в школе был? Согласно опросу, это у большинства английский язык. Вот у нас в вопросе вчера мы его организовывали. Математика лидирует. И вариант другое. Вот другое хотелось бы от тебя узнать. Пиши в личку телеги, в личку ВК, но лучше под опросами, прям в комментариях, чтобы другие могли увидеть, лайкнуть, я не знаю. И свой комментарий тоже, конечно же, оставляй в ответ, может быть, кому-то. Как угодно. Можешь развернуто ответить, можешь не развернуто. Как угодно. Так, варианты какие? Труды. Учитель давал мяч и отправлял на поле в футбол играть. Вот от Сергея сообщение. Так, Колян пишет тоже. Труд. Сделал все и сиди спокойно. Вот. Кто-то ведь еще что-то делал на трудах ведь, да? Тоже вот здесь вот. Труд. Нравится табуретки делать. Русский язык и литература. Не знаю, почему, но эти предметы мне нравились. Лиза пишет. ОБЖ. Калашники разбирали. Класс. Илья пишет нам. Так, что еще? Кстати, действительно, в наших ответах, вот в личке, да, и вот под опросами, математика лидирует, очень многие написали. Ну, математика там немножко производные такие уже, алгебра, геометрия. Так, что вот, любил и люблю историю, вот от Ивана сообщение, прекрасно. Пиши тоже свой вариант, телеги Макси, под опросами в комментах.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, вот здесь вот в личное сообщение прилетело послание, да, от Алены. Природоведение в начальной школе. Так, мы сейчас тоже займемся, можно сказать, природоведением. О погоде рассказываю. Не знаю, составляешь ли ты дневник в школе прогноза погоды. Ну, помню, в начальной школе было такое. Сейчас вот данные. Обновим синоптиков. В данный момент температура воздуха плюс 19. В Самаре, по данным Яндекс, погода днем 25 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем полчаса назад. И в ближайшие несколько часов таким вот движение должно остаться. Аврора от Дыбенко до Аэродромной у нас сейчас притормаживает. Проезд занимает около 10-15 минут. Так, на секундочку, это такое самое основное затруднение на самом деле. На Заводском шоссе от Кирова до Кабельной тоже небольшой затор. Южный мост в город чуть-чуть притормаживает. Московское шоссе после революционной до Луначарского. Отметим, естественно, Нововокзальную перед Старозагорой от Фадеева от Карла Маркса, от Москвы до Новосадовой также. И Ракитовское шоссе от Магистральной до проспекта Карла Маркса, Карла Маркса перед Ракитой. Sound of Legend, далее переделка Сан-Франциско и Sony Fudera, Think About Us.
0: Узнавай новости города в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Все срочное, важное и интересное. Плюс розыгрыши и общение. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
12: Мега-утро на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области продолжает действовать угроза подлета БПЛА. Не было объявлено рано утром. При этом аэропорт Крумыч работает в обычном режиме. Однако ночью все-таки вводились ограничения во время ракетной опасности. Напомню, она продлилась около 2 часов. В Самару приехала последняя партия «Львя». Трамвай проходит обкатку на городских улицах. Масштабный контракт на поставку вагонов выполнен в полном объеме, рассказал глава города Иван Носков. Он добавил, что за 25-й год и 4 месяца 26-го поступили 74 современных трамвая, 71 «Львенок» и 3 «Витязя». Бомбардир «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче с Краснодаром. На 53-й минуте игры футболист повредил мышцы задней поверхности бедра и досрочно покинул поле в начале второго тайма, сообщает пресс-служба «Акрона». Все срочное, важное, актуальное, интересное 24/7 в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 180-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: Эрик, или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРС 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд вместо зарядки.
1: 10:48. Смотри, насколько ты погружен в работу, либо, наоборот, в нашу музыку, мы сейчас узнаем. Очень простецкая игрушка. Вспоминаем, какая тема была в этом часе. Все, два фрагмента ставлю. Выбираешь либо первый, либо второй. Отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку ВК. Ну и задарю приглашение в кофейню Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Приглашение на двоих, ну, то есть два кофе плюс два десерта. Сейчас ставлю, и ты пиши. Личка телеги в нижнем углу нашей ленты. В нашем канале находится Радио Рекорд Самара. Личка ВК, ты тоже знаешь, где находится. Неважно, куда ты напишешься, сообщение приходит в одно окно. Главное, пиши. Вспоминай, либо угадывай. Итак, какая тема была в этой 60-минутке мегаутренней? Номер один. Номер два.

0: 20 градусов. Все, уже перевалили мы за эту отметку. Плюс 20, прекрасно. Еще 11 утра, нет? Днем сегодня 24. Малооблачно, без осадков. Я бы сказал, даже уже по-летнему. Ну, может быть, не жарко, но тепло. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие несколько часов такая загрузка и останется. Южный мост притормаживает немножко. До промышленности 10 минут. На Уральской ТЗС до Юшки тоже до 10 минут. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го партъезда есть проблемы. Ну и от Кабельной до 22-го тоже плотное движение. Авроры от Дыбенко до Марии Стареза. Революционные от Подшипниковой до Гагарина практически с переменным успехом едем. На Нововокзальный от Карла Маркса до Фадеева. От Фадеева до Старозагорья. От Москвы до Новосадовой. Ну и ракеты от Магистральной до Карла Маркса. Карл Маркс Олимпийская тоже ненадолго, но задержит тебя перед Ракитовским шоссе. Дальше Кальвин Харрис и шоу с Love Tonight.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgivistv.ru. Категория 18+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Автозарядки.
1: Ну, обычно в завершении там чего-то там десерты выдают. И у нас тоже в завершении мегаутра приглашение на двоих на кофе плюс десерт в кофейне Мозаик, кофе Инди, в любую из кофейн, любой кофе, любой десерт. И любого можешь с собой туда взять. Ранее просто проверяли, насколько ты внимательно слушаешь. В общем, простенькая игрушка у нас. Два фрагмента ставил, двух композиций нужно было либо действительно вспомнить, либо угадать, какая тема была в этом мегаутреннем часе, в финале мегаутреннем часе. Нужно было отправить цифру 2, это верный ответ, и правильно вовремя у нас в телеге ВК ответил Игорь, последняя цифра номера мобильника. Внимание, 69-95. 69-95. Игорь, поздравляю, и, собственно, приглашение достается тебе. Остальные не грустим, ждем другие игрушки. Ну, а следующую подборку треков не надо ждать. Еще одна партия композиций очень бодрых уже практически на легком старте, и на легком старте у нас вейкаперы.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Привет, 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, еще час будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и хорошего продолжения этой недели.
4: А на дворе вторник, 05.05, 26 еще целый час. Не пропускайте вот фотофакты, горячие новости и любовный гороскоп.
2: Нуль, ты сказала? Нуль?
4: Нет.
2: Просто так, правильно же говорит, ты знаешь нуль, а не ноль вообще изначально, реально.
4: Ну, в Древней Руси, да.
2: Я что-то вспомнил те времена, когда с этими драконами дрался, думаю, услышал знакомую речь.
4: Нуль да кол,
3: потому что нулевые.
2: Да, возможно, кстати. В конце шоу мы всегда отвечаем на любой ваш вопрос, который вы только не зададите, совет даем, присылайте в чат мобильного приложения Рекорда.
4: Иногда даже успеваем на 2-3 ответить.
2: Да, иногда.
4: Но мы обожаем каверзные вопросы, а еще прикол в том, что мы не имеем права говорить неправду или врать.
2: Да, мы сами себе установили это правило, а вы им активно пользуетесь. Все, можете написать все, что хотите, кроме просить билеты на какое-то мероприятие. Не наши полномочия.
4: Это не вопрос. Просьбы и утверждения мы не читаем.
2: Ты сейчас сказала, это не вопрос вообще, мальчики, я все организую. Ты понимаешь свою интонацию сейчас?
4: Нет, я имела в виду, что ваши просьбы про билеты, это не...
2: Только в игре.
3: Ваши просьбы, это ваши ожидания.
2: Да, в общем, вы поняли. В России обновили правила сдачи на права. Ребята, мне кажется, это важно сдать. Сдать и знать.
3: Сколько надо сдавать теперь на права?
2: Теперь после сдачи теории у вас будет 60 дней, чтобы закрыть практику.
4: А если нет,
2: то... Если в течение полугода ее не сдать, то результат аннулируется, и нужно все проходить заново. Имейте это в виду. Правила вступят в силу с 1 марта 2027 года, как мы заранее вас предупреждали.
4: Ты сказал 60 дней, а потом полгода.
2: Как написано в тексте новости, так я тебе и сказал.
4: Теперь у вас 60 дней, чтобы сдать.
2: Теперь, после сдачи теории, у вас будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Вот.
4: А значит, 60 полгода.
2: Ну, это значит, кто-то там в СМИ ошибся.
3: У вас есть 60 дней, чтобы одуматься. Стоит ли вообще садиться за руль автомобиля?
2: С 1 марта 2027 года. Вот сейчас, если честно, ты бы заново сдавала. Сдала?
4: Вообще, если честно, очень страшно. Вот когда меняют права раз в 10 лет, я все время раньше боялась, что опять посадят за компьютер решать этот тест с вопросами.
2: Согласен.
4: И я уверена, что большинство реально не сможет его пройти.
2: Вот эта гужевая повозка, я ни разу тебя не встречал в своей жизни. Ну зачем я учил этот билет про гужевую повозку?
3: Я просто на других дорогах езжу, все нормально. Ты меня еще встретишь. Представляешь, ты садишься, и такой тест, ну необычный такой. Какая ты фея Винкс? Кто ты из друзей?
2: И если ты отвечаешь, то ты не сдал на права. Нужно игнорировать эти вопросы, потому что шарахнутый тогда.
4: А ответить хочется, ручки чешутся, какая ты фея Винкс.
2: Я Пайпер.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: И Аня сейчас с нами ими поделится.
2: Ох, я, конечно, проверяла твои факты про спаржу и ягоды, но я уже рассказала.
1: Тоже ли? Мы проверяем факты друг друга.
2: Ну,
1: да.
2: Подожди, это очень важно.
1: Давай.
2: Потому что мы же иногда что-нибудь ляпнем, да, не проверим.
1: Про ядовитые ягоды, да.
2: А люди начинают говорить, вот, не верьте вейкаперам. Да, не доверяйте нам, проверяйте нас.
1: Не доверяйте людям и рыбам, мы люди, все нормально.
2: И рыбы. День водолаза сегодня отмечается 144 года. Я решила поинтересоваться водолазами. Знаете, как называется штучка, чтобы внутри этого, как там, головного убора почесать нос, если чешется нос?
1: Носочесалка какая-нибудь?
2: Нет, вальсальва.
1: Вальсальва! Звучит как оскорбление. Эй, вальсальва!
2: Это вальсальва для носа. Она и у космонавтов есть, что...
3: Это вальсальва для носа. Она постоянно сюда приходит со своим вот этим
1: оскорблением, да?
3: Но ты вальсальва. Чулипупом. И они вот здесь вместе...
1: Ты изменилась, ты вальсальва.
2: Подожди, ну просто представь ситуацию. Ты в космосе, либо в воде. У тебя головной убор. У тебя зачесался нос. Что ты будешь делать?
1: Я точно не буду говорить в космосе вальсальва. Где моя вальсальва?
2: Не надо говорить. Вальсальва — это прибор, приспособление.
1: Автоматическое.
2: Что ты можешь, да, вот грубо говоря, так заткнуть нос и почесать нос.
3: Никита Александрович, Анна Александровна,
2: что?
3: У вашего друга вальсальва. Третьей степени.
2: Ну, хватит. Я вообще, когда читала это слово, оно мне понравилось. Оно от слова вальс. Вальс? Альва.
1: А сальва тебя не смущает?
2: Альва,
1: что вы будете танцевать?
4: У меня вальсальва. Ну, давайте, Мигель, давай.
2: Вы поняли, что это губка с бугорками, где нос можно прислонить и почесать, и, во-первых, еще можно продуть. Знаете, вот это упражнение, когда уши закладывает, нужно закрыть нос и рот и продуть уши. Вот эта штучка также помогает при давлении продуть уши.
3: Настолько крутая. Это хороший совет, надо прийти, слушай, чтобы уши не закладывало. Ты иногда вот закрой там.
2: А теперь интересный факт. Первая в мире водолазная школа была открыта в Кронштадте в 19 веке.
1: У нас здесь, ничего себе.
3: И там же всем раздавали вальсальву.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
5: Каждое мега-утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
9: Мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
11: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
12: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
13: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
15: Телефон рекламной службы.

0: начинаю 5 мая.
1: А Овны, сегодня вас раз за разом будет подводить техника, что будет активно мешать вашей личной жизни.
2: Тельцы, не стоит сегодня обещать вашему любимому человеку несметных сокровищ и благ, когда не придется выполнять.
0: Близнецы, устройте себе маленький праздник на двоих, благо поводов сегодня будет достаточно.
1: Рак, сегодня вы почувствуете себя очень одиноко, даже если ваша половинка будет рядом с вами.
2: Львы, признайте себе в собственных чувствах, вы слишком долго скрывали их от себя.
0: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно заставить себя лишиться того или иного удовольствия.
1: Весы, сегодня лучше 7 раз отмерить, 1 раз отрезать.
2: Скорпионы, не сомневайтесь в ваших чувствах.
0: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет сложно объяснить вам какую-то довольно простую, на его взгляд, истину.
1: Козероги, в этот день звезды не рекомендуют вам проводить много времени на улице, пусть даже и в обществе вашего любимого человека.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что вы его действительно любите.
0: Рыбы, в этот день вам будет довольно трудно справиться с вашими проблемами самостоятельно. Попросите свою вторую половинку вам помочь и любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России изменило правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть нововведений вступит в силу с марта будущего года. Практику теперь должны назначать не позднее 60 дней после теории. А если кандидат не сдаст в течение полугода, пересдачу назначат максимум через месяц. Почта России изменила сервис отслеживания посылок. Теперь пользователи не видят подробные маршруты и вес отправления. В системе остались только начальный и конечный статус доставки. В компании объяснили это обратной связью и желанием упростить интерфейс, заявив, что речь идет не об ограничении информации, а о более понятном клиентском пути без потери контроля. Джефф Безос решил продать свою 127-метровую яхту стоимостью около $500 миллиона. По данным СМИ, причина – дорогое обслуживание. Содержание вместе со вспомогательным судном обходится примерно в $30 миллионов в год. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем, вас держим в повестке.
2: Фермер утверждает, что громкая свадебная музыка убила 140 его кур.
1: Как это произошло?
2: Сама не понимаю. Ну,
1: вот что за трек играл? Мне вот что интересно. Массовый.
2: Это все в Индии. Реально было какое-то празднество, торжественное шествие, свадьба, тра-та-та. И потом он написал в полицию заявление, потому что увидел, что 140 птиц были убиты музыкальной какофонией.
3: Какофонией. Что играло, интересно.
1: Повеселил ты нас, конечно.
3: Слушай, ну там, возможно, было что-то прикольное, и курицы начали слеймиться. И зашибли друг друга.
2: Это, кстати, нужно проверить этот факт. Но, грубо говоря, по его версии, куры запаниковали и умерли от страха. Вот из-за этой оглушительной музыки. Вот насколько должна быть оглушительная музыка?
1: А направление музыки хотя бы известно? Дабстеп, может быть?
2: Нет. Куры такие. Ну, что там обычно в Индии на свадьбах?
3: Дудка.
1: Плачет мать, и кто-то берет гитару под электричество.
3: Я понял. А что, если куры такие? Что? Это же запрещенная музыка Роскомнадзором. И выпилили сами.
1: Куры. Мы не будем это слушать, да.
2: Куриный такие... выпил.
1: И заел.
3: Куры такие, у них там весело. Им по-любому понадобится закуска.
2: А что если это куриный пранк?
3: Куриный пранк.
2: Они просто захотели до смерти напугать жениха с невестой с утра.
3: Притворились мертвыми?
2: Да.
1: Могли бы просто яйца не нести тогда. Ну, зачем так заморачиваться было на смерть-то уж курам? Ладно, у меня есть новость горячая. Бритни Спирс.
2: Что?
1: Получила 12 месяцев условно за вождение в нетрезвом виде. Что творит эта легенда 2000-х?
2: Куда она ехала?
1: Певице назначили штраф $571 и один день тюрьмы, который зачли, как уже, как будто бы она отсидела его. По решению суда она должна еженедельно посещать психолога и дважды в месяц консультироваться у психиатра. Что-то творится с Бритни.
3: Довели девчонку.
2: Реально? Ну давайте объективно, звезда ты не звезда, пьяным за руль нельзя.
3: Ну, это-то да.
1: Хороший четверостишник.
3: У нее видишь, смотри, у нее кукушка уехала, и она говорит, догоню. Мы поговорим, должна она... быть нормальной.
1: Ну как же, она же создательница этих замечательных
2: хитов. Ну она легенда. Вот это сейчас опять вирусятся все ее вот эти первые выступления, первые сольники. Это все было так круто. И очень...
3: Интересно, а если взять ее, ну, песню хитовую и наложить на ее танцы с ножами, получится новый клип?
1: Получится 2 новых клипа.
2: Стас, вот ты не зарекайся. Возможно, через 5 лет ты тоже телефон поставишь в угол дома, возьмешь нож и начнешь готовить.
3: Вполне. Готовить, да. Танцевать, возможно. Не, я не отрицаю, что я тоже где-нибудь сейчас это крякну и зайду с ума и буду видосики записывать.
1: Мы будем над тобой смеяться.
3: Татухи буду на себе делать всякие стрёмные.
2: Вот.
3: Это завтра.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет ясно и до плюс 22 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь на Революционной от Печорской до Московского шоссе. Сбавишь обороты сейчас на Авроры. Также нужно будет чуть-чуть притормозить на Новом вокзале от Московского шоссе до улицы Новосадовая и, ну, пожалуй, еще на проспекте Кирова есть небольшие сложности, но все это в районе 5-7 минут. Но ожидается, что в ближайший час все на этом же уровне и останется. И я хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Скачаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы», выбери «Самарская область». И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 5-6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и наконец-то пришло долгожданное тепло в Самару, плюс 25, там синоптики сегодня обещают и говорят, что вот во время таких вот теплых дней у кого-то работоспособность повышается аж на 30%, а кто-то и вовсе бросает работу, потому что думает о том, как бы провести прекрасное время под этими теплыми солнечными лучами. Но вот независимо от того, какой категории людей ты относишься, у кого работоспособность зашкаливает, или кто наоборот витает в облаках и думает, как бы отдохнуть и классно провести время, все равно ты будешь в компании с Рекордом, потому что у нас классная музыка и, конечно же, замечательные призы. В этом часе, кстати, разыграю 3 аппетитнейших пиццы специально для тебя, поэтому не пропусти. Правда, будет это чуть-чуть попозже. Пока расскажу, что из музыки нас с тобой ждет в этом часе. А в этом часе услышим Alok, Ziba and Portugal Man, Dive into the Ocean. Классная работа от Ibin Hollow.

Также услышим с тобой Афро Джек, Лукас и Стив, Control. Услышим с тобой Глеб Филипченков, Майорка. Ну а начнет этот час Оффенбах с работой Miles Away. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.

0: Dance Radio Record.
1: Ну а прямо сейчас, как и обещал, разыграю специально для троих счастливчиков целых три аппетитнейших пиццы. Да, три победителя, одна игра, ну а правила максимально простые. Я ставлю подборку из музыкальных композиций рекорда. Ты внимательно считаешь свой ответ, присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10, 20, 30 верно ответившие заберут по аппетитнейшей, вкуснейшей пицце.

Ну и, конечно же, не оставлю тебя без подсказки. Здесь было целых 4 композиции, или же мы их спрятали 8. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. 10, 20 и 30.

0: верно ответившие заберут по пицце.
1: Реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Эксланти́кс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта. 18+.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Dance Radio Record.
1: Пришло время подвести итог нашего розыгрыша трех аппетитнейших пицц. Но для начала, конечно же, скажу, сколько композиций мы в прошлой подборке спрятали. Их было целых 4. Ну и своевременно и правильно ответили, а именно 10-е, 20-е, 30-е. Я напоминаю, да, стали имена этих счастливчиков под бурные аплодисменты, конечно же, объявляю. Рамазанов Тимур, Еланский Андрей и Смирнова Анастасия. Вот вам аплодисменты, три аппетитнейших пиццы достаются также вам, ребят. Ну а те, кто вдруг не выиграл, не расстраивайтесь, потому что очень много всего интересного на рекорде проходит. Всю подробную информацию можно посмотреть в наших информканалах в Телеге и в Максе.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области теперь строительство жилых домов официально запрещено, если проект не предусматривает наличие школ, детских садов и поликлиник. Разработка проекта в планировке территории стала обязательной. Введен запрет на обустройство парковок вдоль улиц для новых многоэтажек, если они сужают проезжую часть или мешают пешеходам. Вячеслав Федоричев подчеркнул, что приоритетом остается комплексное развитие территорий, где интересы жителей стоят выше прибыли застройщиков. В Самаре лидерами голосования по программе формирования комфортной городской среды сейчас является сквер памяти ветеранов, сквер у поликлиники номер 13 и пешеходная зона на Березовой аллее. Глава Самары Иван Носков подвел промежуточные итоги. Свое мнение выразили уже около 50 тысяч горожан. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут обновлены в следующем году. Проголосовать можно до 12 июня на госуслугах или в МФЦ с помощью волонтеров. В Самаре завершают подготовку к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вдоль дорог развесили 180 двусторонних стягов, на улицах более 80 флагов с российским триколором. Районные администрации установили более 7 тысяч флагов на фасадах домов и более 200 на объектах культуры. Общественные пространства, остановки и транспорт украсили баннерами и плакатами. Еще больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. У Жукову. Поговорим 116-784-739-2130.
2: Санкт-Петербург. 12+. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером будет ясно и до плюс 22 градусов. Ну, а посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Ожидается, кстати, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Ну, а тормознуть придется по Московскому шоссе от Потапова до Авроры. Небольшие сложности на Нововокзальный от Московского шоссе до улицы Новосадовая. По Новосадовой, кстати, путь открыт, поэтому здесь не стоит вообще переживать, если вы вдруг отправились из одной части города в другую, без проблем доберешься. Также, ну что, улица Авроры в статусе одной из самых загруженных магистралей по-прежнему находится и в одном, и в обратном направлении. В принципе, тоже неудивительно. Ну и здесь еще, пожалуй, добавлю небольшой затор, который присутствует на Революционной от Печорской до Московского шоссе. И также хочу тебе напомнить про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, а также розыгрыши. И прямо сейчас проходит игра и в Телеграме, и в Максе. И там двоим подарим по 20 литров топлива. Все подробности в закрепленной записи. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Каждое мегаутро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
3: Я хочу

0: спать.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
3: Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок и порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212 99.

связи, главное танцевальное. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, знаете ли вы, куда хочу я вас пригласить? Уже этой осенью Радио Рекорд представит новую главу. Это все фестиваль «Белое». И отправимся с вами в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Встречаемся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Это все фестиваль «Белое», «Снежная королева». И рассказывайте, в какой компании собираетесь пойти. Подробности на сайте вы можете найти radiorecord.ru 18+. Давайте расскажем вам о музыке. В этом часе услышим работу от Hugelin Alternate Free You Got To Live. Послушаем трек от Don Diablo Go Home With A Stranger.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд реклама. Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Экономить Сулви просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран направил США свой план мирного урегулирования конфликта из 14 пунктов, сообщили иранские СМИ. В списке Тегерана гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций и выплата компенсаций. Трамп ранее написал в своей соцсети, что изучит предложение, однако не ожидает, что оно окажется приемлемым. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете Кубка мира в Китае. Соревнования стали для команды первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала эксперт Лебединская, передает ТАСС. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, отметила она. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Да-да-да.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 22. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла, местами затруднения. И постоишь на полевой от Молодогвардейской до Артебушевской минут 5-7. На Заводском шоссе от профильной до 22-го партизда примерно столько же. Но вокзально тормозит на участке от Московского шоссе до Новосадовой 6-минутка. Такая же ситуация на Аврора от Дебенко до Марис Тереза. Ну и 5 минут потеряешь на Рахите от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы. И еще там, конечно же, проходят розыгрыши. И прямо сейчас и в Телеге, и в Максе двоим подарим по 20 литров топлива. Все подробности в закрепленной записи. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы. 212-99-90.
5: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Насколько вы чувствуете себя счастливыми? Вот оказалось, что пик счастья наступает в 47 лет, выяснили ученые. К этому возрасту люди начинают чаще следить за своим здоровьем, меньше переживают о том, что о них подумают другие, лучше чувствуют и понимают свое тело и в целом живут гораздо спокойнее и гармоничнее. Что думаете по этому поводу вы? Вот расскажите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», когда вы чувствовали, в каком возрасте себя, наверное, на пике счастья вы были. Может быть, это и сейчас. Ну и что вас радует больше всего, тоже интересно узнать. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Эсси «Make My Day».

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 2525. Застройщик и специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акции действуют с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastochka.ru. Проектная декларация на сайте lastochka.dom.rf. Не оферта, 18+.
8: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Все московские аэропорты приостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. Ранее перестали принимать и выпускать самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не только одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, заявил член Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Яркий звездопад в ночь на 6 мая будет виден с балконов московских многоэтажек, сообщили астрономы. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов утра. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-3-4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
6: Уэйнс Томарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: 5 детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет ясно. И да, плюс 22. Посмотрим, что происходит на дорогах нашего города. Здесь пока без изменений. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь в районе улицы Авроры Южного моста. От Южного шоссе до промышленности ехать будешь минут 10. На Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до авторынка 8-минутный затор. На Полевой от Мичурина до проспекта Ленина потеряешь минут 5, ну и на еще Нововокзальный, да, тормознешь от Московского шоссе до улицы Новосадовая. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе пока напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать, кстати, не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеер, в разделе «Регионы» выбирай Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламы.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я буду с вами. Ну а если хотите быть еще ближе к нам, заглядывайте в наше сообщество во ВКонтакте. Там вы найдете все самое интересное. Новости эфира, анонсы шоу, конечно, вечеринок, треки, видео, фото с мероприятия, а также эксклюзивные моменты из жизни Радио Рекорд. В общем, это все удобно. Удобно следить за обновлениями, делиться впечатлениями и, конечно, быть частью нашей музыкальной тусовки. Найти нас просто в поиске ВКонтакте, вбейте Радио Рекорд и нажимайте подписаться, чтобы мы друг друга не потеряли. В общем, присоединяйтесь и оставайтесь на нашей волне. Если вы уже подписаны, то покажите это, может быть, лайком или каким-нибудь комментарием. Я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще услышим новинку от Fisher, Tones and Die.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
4: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили 4-й раздел российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
6: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
5: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
6: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
5: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
6: Но у коммунистов тогда было большинство.

0: большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 22 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит прямо сейчас на дорогах Самары. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Нововокзале от Новосадовой до Старозагора минут 10. Южный мост, улица Аврора. От Южного шоссе до Промышленности ехать будешь сейчас 8-10 минут. На Московском шоссе от Ташкентской до Алматинской небольшой затор. Ну и тормознешь сейчас на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Правда, минут на 5. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы. И еще там, конечно же, проходят розыгрыши. И прямо сейчас и в Телеге, и в Максе двоим подарим по 20 литров топлива. Все подробности в закрепленной записи. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене. Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
0: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

Главная танцевальная на связи, вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, пришло время сделать тот самый сладкий кофе-брейк в середине рабочего или просто какого-нибудь дня. Вот только представьте, вы заходите в кафе, а бариста уже знает, что вы сейчас закажете. Это не магия или какое-то там чтение мысли, а вполне реальная история. Все больше заведений по всему миру, в том числе в нашей стране, внедряют системы, которые запоминают предпочтения гостей, даже если вы один раз туда пришли, и предлагают любимые напитки или блюда при следующем визите. Постоянным клиентам становится быстрее и удобнее, ну а сервис, конечно, более персональным. Такой вот уровень заботы, когда вас узнают буквально с порога. Как вы считаете, вам бы понравилась такая фишка или все-таки отпугнула бы? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои мысли, попивая свой любимый напиток, надеюсь я. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Нэри, Move Your Body.

услышим свежака Джоэл Кори «Devotion». 6 позже здесь появится Соня Фудера.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk.lasточка.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
3: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление. Новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
6: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
7: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
12: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
14: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупредили, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия. Сбербанк предупредил о возможных кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила большая четверка мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека. Это фантастика». 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Санкт-Петербург, 12+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
6: Тут и как

0: или заказывай доставку.
1: АОТРГБД «Перекрёсток». ОГРН 127-00-34-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 26, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 22 градусов. На дорогах ситуация меняется, сейчас уже загрузка оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, и постоять придется прямо сейчас на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагоры, на Аврора от Южного шоссе до Промышленности, на Кирова от Старозагора до Московского шоссе, все это в районе 10-11 минут. Небольшие сложности есть на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Ну, 5-7 минут там оставишь, ну и ожидается, что пробки в ближайший час продолжат расти.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
3: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
5: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
7: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
6: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
7: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
6: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
7: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.

Первая танцевальная радиостанция России уже здесь. Вы слушаете Радио Рекорд. Меня зовут Алена. Всем большущий привет. Проведу с вами ближайшие 60 минут. И уже этой осенью мы представим новую главу фестиваля «Белая». Я знаю, что вы долго ждали. В ней мы отправимся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Это будет необычно, классно и очень интересно. Фестиваль «Белая снежная королева» случится уже 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Если вы думаете, что времени еще много, нет. Билеты улетают очень быстро. Все подробности на сайте radiorecord.ru. Будем рады видеть вас в числе гостей для лиц старше 18 лет. Ну а сейчас, пока вы листаете и ищете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Глеб Филипченков «Малорка». Потрясающая работа от Алок «Dive into the ocean». Еще послушаем клевую работу от Сэмфелд «Hey Son». Чуть позже здесь Биби Рикса с треком «New Religion». Открою час трэп «Мафия Хаус» с треком «Мафия Стайл». Это рекорд «Dance Radio».

92% телефонных разговоров – пустая болтовня, сообщает социологическая служба ФСБ.

0: Он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
1: После этого мучительно стыдно становится, ну, утром после общения с бывшим.
0: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
1: Бывших не бывает.
0: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же, бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
1: А начальник только и рад.
0: Ну, есть и такие.
1: А он такой: о, возвращайся на работу.
2: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд
3: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
5: Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.ss.ru.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран направил США свой план мирного урегулирования конфликта из 14 пунктов, сообщили иранские СМИ. В списке Тегерана гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций и выплата компенсаций. Трамп ранее написал в своей соцсети, что изучит предложение, однако не ожидает, что оно окажется приемлемым. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете Кубка мира в Китае. Соревнования стали для команды первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала эксперт Лебединская, передает ТАСС. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, отметила она. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте ВБ.дефис.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет также ясно. И да, плюс 22. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь стало тоже жарковато. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. И сейчас разогнаться на самом деле мало где получится. Но самые крупные пробки, конечно же, прикованы к центральной части нашего города. И Самарска, и Венцека стоит. От Ульяновска до Фрунзе ехать вообще около 25 минут. Лесная тормозит. Волжский проспект. Участок от Степенко до Вилоновской сейчас тоже минут 20, наверное, придется преодолевать. На Южное шоссе, улица Авроры и от поста ГИБДД до Заводского ехать минут 20 будешь, но на самом деле таких участков пока еще предостаточно, поэтому и ожидается, что в ближайший час пробки все-таки начнут постепенно снижаться, увидим как минимум 6 баллов.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
10: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
11: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
12: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doctor-надоненко.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
14: Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок месте порядки получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
15: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня. Dance Radio.
16: Новый трек на рекорде.
17: John Summit, The World and Julia Child.

привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Сегодня весь день думаю про колбасный цех, и на мне сейчас даже худи колбасный цех с МС Вспышкиным, да. Так, все, больше от меня не будет личной информации, а вот про колбасный цех я не могу успокоиться, молчать не буду. Он у нас состоится совсем скоро, и вернется к нам легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на радиорекорд.ру. 18+. DJ Smash в этом часе в Бэмби.

Ebony Hollow. И непременно Феликс Йен, Now's a good time to be.

0: счастливой жизни. Квартира в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной офертой.
1: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
3: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
0: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
8: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
9: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
10: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на «Аврора.ру» 18+.
11: Экономить «Сулви» просто, но качество хоть в космос. До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
12: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
10: Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
13: Хватит ездить по вахтам. «Стройтресс Талабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Все московские аэропорты приостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. Ранее перестали принимать и выпускать самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не только одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, заявил член Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Яркий звездопад в ночь на 6 мая будет виден с балконов московских многоэтажек, сообщили астрономы. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов утра. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: По-прежнему плюс 25 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет ясно до плюс 12. Завтра также ясная погода и до плюс 27 градусов. На дорогах тоже сейчас жарковато. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Очень серьезные пробки. И действительно, сейчас разогнаться мало где получится. В центральной части города так это вообще большая проблема, на самом деле, выбраться-то оттуда. Ну и по главным магистралям нашего города тоже постоять придется. И по Московскому шоссе, и по Новосадовой. Ну а самая крупная пробка сейчас в районе Самарской, Венской, от Ульяновской до Фрунзе ехать около получаса. Но правда ждать, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться. Увидим совсем скоро и в 5 баллов отметку. Ну а я тебе пока напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное в жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. И там, кстати, сейчас можно выиграть по 20 литров топлива. Дарим вот такой сертификат. Все подробности в закрепленной записи. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд реклама.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
8: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
7: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
8: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
7: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
8: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал, Владимира Жириновского, трусливо лишили слова на месяц.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция страны «Радио Рекорд». Меня зовут Кирилл Григорьев. И говорят, что вторник по статистике самый продуктивный день. Да, ни понедельник, ни четверг, ну, пятница, понятно, здесь выпадает. А вот именно вторник, и во вторник большинство людей стремится сделать максимальное количество дел. Возможно, вот как раз-таки отошли от вторника, ну, а дальше постепенно начинают готовиться к концу вот этой рабочей недели. Короче, один самый продуктивный день, я надеюсь, ты его провел с пользой, и поэтому, именно поэтому ты должен сейчас хорошо и отдохнуть, потому что когда хорошо поработал, нужно хорошечно отдохнуть. Это можно сделать вместе с рекордом, классная музыка и, конечно же, аппетитнейшая пицца, которая будет разыграна в этом часе. Троим счастливчикам она достанется. Вот так вот забегу вперед. Но будет это чуть попозже, пока расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в этом часе. А в этом часе услышим Мари Краймбери «Давай не ждать».

Dance Radio Record. Ну а прямо сейчас разыграем три аппетитнейших пиццы. Тебе всего лишь навсего нужно будет послушать подборку из музыкальных композиций рекорда, которую я тебе специально поставлю, посчитать все, свой ответ прислать в личное сообщение нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну а три счастливчика, 10, 20 и 30 верно ответившие, заберут по вкуснейшей пицце, поэтому прибавляй звук, давай считать.

0: Ну и как всегда, не оставлю тебя без подсказки. Спрятали мы здесь целых 5 композиций, или же их было целых 8. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. 10, 20, 30. Полакомься вкуснейшей пиццей. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Проконсультируйтесь с врачом. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра. Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
4: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «СК Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам квартиры, расположенной с 20 по 23 этаж, строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте vk.lastochka.ru. Проектная декларация на сайте lastochka.dom.rf. Не оферта 18+.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Dance Radio Record. Подводим итоги нашей вкусной игры. Чуть ранее я ставил подборку из музыкальных композиций рекорда. Ты все внимательно считал, и ответов на огромное количество, на самом деле, прилетело в наш телеграм-канал Радио Рекорд Самара в личку. Ну и три счастливчика, которые, естественно, заберут сейчас по вкуснейшей пицце. Но прежде чем их имена назову, конечно же, скажу, что 5 композиций было в предыдущей подборке. Ну и имена победителей под твои бурные аплодисменты. Шохин Михаил, Денишкин Антон и Минеева Мария. Вот те, кто забирает вкуснейшие пиццы. Конечно же, им, во-первых, мы завидуем немножко, ну и рады. Надеюсь, ты тоже. Ну а если ты вдруг не выиграл, ты не расстраивайся. Все равно у тебя есть шанс забрать что-то на рекорде, потому что мы всегда много всего разыгрываем. Залетай в наши информационные каналы в телеге и в Максе. Смотри и побеждай.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре будет ограничена сотовая связь и интернет 9 мая в районе площади Куйбышева. Такие меры принимают в целях безопасности. Салют в День Победы будут запускать в 22:00 с акватории реки Волги, примерно напротив Струковского сада. В Самарской области подвели итоги участия во всероссийском проекте «Наука в регионы», который помогает растить будущих инженеров и ученых. В этом учебном году к инициативе присоединились 8 школ из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 148 педагогов и школьников. 35 учителей прошли вебинары и интенсивы МФТ, а 17 из них получили удостоверение по физике, математике, химии и биологии. Для ребят организовали профессиональные встречи с ведущими вузами региона. Более 100 учащихся познакомились с технологическими трендами и программами «Приоритет-2030». Проект поддержало региональное правительство. Этот вклад в подготовку кадров для реального сектора экономики. В пятницу 7 мая на Самарской телебашне включат праздничную иллюминацию, посвященную Дню радио и 130-летию изобретению. С наступлением темноты до полуночи на медиафасаде появится портрет Александра Попова, радиоприемники и поздравительные надписи. К акции присоединяются телебашни в Брянске, Новосибирске, Якутске, Сочи и Тамбове. Самарская башня традиционно становится одной из главных световых площадок региона. В нашем регионе работают 364 дома культуры и 778 библиотек. На форуме «Есть результат» подвели итоги развития культуры за 5 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единая Россия» отремонтировали больше 3000 объектов культуры по всей стране, а почти 1500 домов культуры в малых городах и селах получат обновление в этом году. В Самарской области также активно идет модернизация. Кроме того, в новую народную программу войдет ремонт филармонии и открытие детских культурно-просветительских центров. А партийный проект «Культура малой родины» остается главным инструментом этой работы. Еще больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
3: Тут и как

0: или заказывай доставку.
1: А утро ГУБД Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
6: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабинска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: В Самаре сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет ясный до плюс 12. Ну а на завтра синоптики обещают нам ясную погоду и до плюс 27 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь с каждой минутой становится свободнее. Сейчас уже 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. Ну а постоять сейчас, да, есть несколько мест, где придется сбавить обороты. Постоишь немножко на новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой. По Московскому шоссе от Потапова до Авроры. По самой Авроры тоже, кстати, разогнаться не получится, но это пока. Хотя здесь, ну, красного цвета тоже по минимуму. Ну, а я хочу тебе пока напомнить о том, что уже завтра мы тебя ждем с 7 до 11 в эфире «Мега Утро» на Рекорде. Каждый будний день, начиная в компании Рекорда, рубрики «Засада», «Трэш-пати», «Игры», «Подарки», полезная, важная, интересная информация. Все это с Серегой Шевченко, 7 до 11, «Мега Утро». Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Рекорд реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прямо сейчас хочу вам рассказать, что у нас там дальше по плану. Ну, понятно, что целый час отборной роскошной музыки, но кроме того, 8 часов вечера шоу Кремова и Хрусталева обязательно, это традиция. Далее Рекорд Пати, потом Рекорд Клаб. На Итрины и Баур нас в нули, прям как Новый год. Лена Попова в час ночи, Оливер Хелденс следом и, конечно, Рекорд Микс. Ну и подробнее о музыке. Sound of Legend в этом часе с Сан-Франциско. Новинка от Dove Dogs. How does it feel? И свежая жизнеутверждающая работа от Zivert. Gas.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Секс-скандал вокруг JP Morgan, одного из крупнейших банков мира, неожиданно вызвал всплеск интереса к работе в компании. Поиск вакансий достиг пика в Google. Поводом стали обвинения в адрес топ-менеджера Лорны Хайдини, которую якобы уличили в домогательствах к сотруднику. Однако позже выяснилось, что история была сфабрикована. По данным New York Post, пострадавший все выдумал, а иск уже отозван. После этого интерес к вакансиям также резко пошел на спад.
2: А, серьезно? А, то есть, типа, здесь сотрудников не трахают, тогда это неинтересно, да? Пойду в другое место. Что это? Топ-менеджер работников не того, значит, работники для секса не нужны, значит, сюда не пойду.
3: Ну да, а так-то банковская работа, она скучная, рутинная. А тут как с огоньком каким-то, знаете, вот люди из других банков, другие там всякие менеджеры, там, знаете, там эти все оперы. Потому что есть шанс, что это Лорна Хай... А вы видели симпатичная? Стойная чика, нет?
2: А понимаете, это не так важно. Она же тебя, да?
3: Ну да.
2: Ты, может, ее и не видишь. И вот это вызвало неожиданный всплеск интереса, этот скандал к работе в банке. Так я не очень понял, они работать хотели... Для чего? Они хотели работать или чтобы их чпокали? И они думали, раз топ-менеджер домогается до сотрудников, то можно будет устроиться через постель, что ли?
3: Ну да, какие-то преференции, какие-то бонусы какие-то прилетят, знаете. А при увольнении какой-то золотой парашют дадут.
2: Ты знаешь, и работать не надо. Просто голеньким иногда заходишь в кабинет к начальнику, повращал писульки туда-сюда и домой с бонусом.
3: Так не отделаешься, так легко. Это, знаете, хотите... Тунеядицы, ходите на халяву, просто зашел, помахал и вышел.
2: Да, нет, я думал, нет, а как?
3: Да, отрабатывать надо, как бы.
2: Что, по полной?
3: Назвался груздем, да, порезай в Лорну Хейдини, или как там ее.
2: Они, наверное, думают, что так. Типа, я так легко зашел, там раз-раз, там как вертолетик.
3: Есть. Да.
2: Слушайте, эти американцы, они уже просто реально бесятся жиру. В банк устраиваются, значит, не просто, чтобы не работать, а чтобы еще и секс. Ведь на самом деле, чтобы деньги, значит, они, это же поразительно, то есть в банке, ну, поэтому, на самом деле, там же в нем, в JP Morgan, это же один из самых реально крупных банков, и зарплаты там, ну реально очень немаленькие, да, в принципе, но им же этого мало. Да? Они же хотят еще, чтобы и того, да, чтобы еще и тетя топ-менеджер давала, да, и с ней спать, да, и соцпакет. То есть в расчете на то, что она тебе там зарплату прибавит, сделает своим замом.

0: там оставить наследство, если что, там свои Rolls-Royce и так далее. Они просто бесятся с жиру. Вот у нас, вот некоторые люди готовы идти работать в банк на хорошую зарплату, даже если топ-менеджер импотент. Даже если трахать, он будет только мозг. Что за 400 тысяч вы не пойдете?
1: Это даже предпочтительное, чтобы он был как бы...
0: Да, она была... а там нет, скандал им подавай. Но, как выяснилось, пострадавший все выдумал, да?
1: А как они, кстати, узнали, что он все выдумал?
0: Ну
1: он
0: как?
1: Справок не принес каких-то?
0: Да? Ну, там же было сказано, дело сфабриковано. Может быть, какие-то фотки там посмотрели, это искусственный
1: интеллект. Аудиозапись какая-нибудь. Я до себя домогаюсь, я Лорна Хадини. Голос такой.
0: Ну, он же тоже мечта. Видимо, это и была тоже его мечта, чтобы это так было. Да, если это неправда. Сам сотрудник этот действующий, он же уже мечтал, наверное, чтобы до него домогалась эта тетенька. Но это поразительно, домогается. У нас вообще это называется везение. То есть тебя хочет топ-менеджер.
1: Рабочие моменты это называется, да?
0: Ну, или так. Но оказалось,
1: что... Притирка коллег.
0: Да, при этом оказалось, что все это фигня, то есть, а теперь идти работать в банк, значит, этим людям ради секса нет смысла. Правильно я понимаю? Но теперь зато всем этим соискателям можно идти работать в бордель. Там же как бы секс.
1: Ну, там...
0: Там со секс-скандалами нет проблем.
1: Не обвинить. Ну, там это, в этом работа заключается.
0: Ну, в общем, да, но.
1: По полной спросят с
0: тебя. Но зато секс-скандалы-то есть.
1: Ну, такие, да.
0: А че?
1: Секс-скандал называет какой-то.

0: Хруст Шоу.
1: Россиянам запретили общаться в банковских приложениях. Банки начали отключать чаты, оставляя только комментарии к переводам и шаблонные фразы. В интерфейсе появляется уведомление, что переписка больше не поддерживается и вернуть прежний формат нельзя. Функцию начали убирать с конца апреля в крупнейших банках. Причины изменений не раскрываются.
2: Причины изменений не раскрываются, по-моему, они естественны. Хватит писать чепуху в банковских приложениях. Объясните мне, я не очень понял. Значит, что это значит? Россиянам запретили общаться в банковских приложениях, значит, банки начали отключать чаты, оставляя только комментарии к переводам. А тут я не очень понял, а что россияне вот прямо общались в банковских приложениях? То есть, имеется в виду, что не просто комментарии, да, но обычно там к переводу, там, за аренду квартиры, там, за закладку, ну, в книге, да, в книжной, да, за убийство там тещи, это понятно. Но то, что они общаются, прям, то есть, вот как в мессенджере.
3: Я только из новости узнал, что такая, что это вообще существует, такая
2: история. И как это главное? То есть, видимо, ну, чтобы написать комментарий, да, в банке, тебе нужно в банковском приложении, тебе нужно отправить какой-то перевод, рубль. Хотя бы рубль, да. То есть, видимо, тоже, то есть, отправил рубль и сообщение. А тут, видимо, как они там общаются? Там, как дела, что делаешь, там, у меня прыщик там на попе, там, выскочил. А тут ему тоже рубль, там, у меня тоже норм, только пучит. И все это через банковское приложение?
3: Получается, да. Я, правда, слышал о такой, как бы, истории, что вот многие, когда вот тебя, например, заблокировала тебя бывшая, да, вот на всех, как бы, там, как бы, мессенджерах, там, да, вот, заблочила, а ты в Сбербанк рубль отправляешь и пишешь, Светка, ты такое золото потеряла, как бы, небось, сейчас локти кусаешь.
2: Это последний, да, последний вариант, как отправить сообщение, да, но тут же прям как чат используют. И знаете, я это могу понять, ну, я не знаю, если это так, то это, видимо, ну, не знаю, это может быть просто, чтобы не общаться в Максе. Ну, то есть, знаете, последний способ. Ну, некоторые же, знаете, ну, прям заставляют там, да, там, и не то, что заставляют, а просто там есть метод, там, Макс, обязательно и только Макс. А некоторые Макса до сих пор боятся.
3: Ну, там, да, есть какие-то сомнения.
2: Что-то они боятся. И они готовы общаться, да не знаю, хоть на сайте урологов, лишь бы не в Максе.
3: А, кстати, там есть такая возможность?
2: Вот, сейчас проверим. И я понимаю, значит, что банки эту лавочку прикрыли, потому что там, ну, не знаю, они, видимо, банки просто с ума сошли. Они думают, что такая нагрузка на приложение? Переводит там Сгулькин хрен, а приложение еле тянет. А они, может, еще, знаете, они, может, там еще и фотки пытались слать. То есть через банковское приложение сиськи, например.
3: Да, что там фотки? Видосики? Как бы там.
2: Какие видосики? Кружки, да?
3: Смотреть до конца, да. А в конце там...
2: Прям до конца? Да, да. Ну, и понятно, что все эти приложения... Иногда, ну, просто висит... Вот реально, захожу в приложение, тут недавно редко его открываю, в Сбер. Слушайте, ну, просто не могу открыть. И не из-за интернета. Интернет все есть, там, Wi-Fi и так далее. Просто висит. Теперь я понимаю, это кто-то, возможно, до конца смотрел.
3: Ну, да.
2: Прям до самого.
3: Ну, я там, ну, да, ну, там что-то там забросил, но там... Но у меня, конечно, продолжение Сбера просто летает идеально, знаете, чтобы это не написал бы, чтобы не отправил.
2: А что вы забросили? Где посмотрите? Но все, теперь все прикрыли, и теперь россиянам для общения нужно искать, знаете, уже что-то другое. И знаете, может быть тогда, а мы, конечно, мы же россияне, мы всегда найдем способ. Да, мы всегда приспособимся. И опускать руки не надо. Может быть, теперь россиянам попробовать попереписываться на сайте судебных приставов. Хотя, если так вот дважды подумать, наверное, не очень безопасно, потому что там пришлешь дикпик, а его арестуют за долги.
3: А как ты потом его вызволишь? Дикпик-то у меня один.
2: А если у тебя долги? Еще к тому же большие. По дикпику и размотают все.
3: Знаете, за него потянут, да?
2: Они же за хомячками иногда приходят. Хомячков, знаете, арестовывают. А здесь твоего хомячка.
3: Моего маленького хомячка.
2: Вашего.
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
4: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня «Арсенал» «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хватит писать ерунду, вы уже взрослые люди. Это что угодно, но только не наш девиз. По крайней мере, не в этом месте нашей программы. В этом месте нашей программы вы можете писать все, да вы так и делаете. Уже понаписали кучу всего. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, кое-что из того, что вы понаписали, прямо сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: У нас была грустненькая новость о том, что россияне по статистике стали отказываться от новой одежды ради базовых расходов. За месяц траты на новую одежду упали на 20%. Только за месяц. И мы спросили у тебя, правда, как у россиянина, правда ли это? Стал ли ты экономить на одежде? И в чем ты вообще одет? Вот, чтобы ты нам рассказал про за шмот, дал какие-то пояснения. И вот очень много людей подтверждают, что да, экономят на одежде. Вот Петр пишет: жарко в Подмосковье, поэтому голый торс, шлепки и шорты, испачканные кровельным герметиком год назад в Таиланде.
0: Это важно. То есть не просто какие-то грязные засранные шорты, да, а в Таиланде. То есть это мода. И это очень важно пояснить, что это ты был в Таиланде, да? А вот как это реально сделать, чтобы это было понятно? Вот потому что, знаешь, иногда действительно измажешься где-нибудь в Монако, да? Потом приезжаешь сюда, а никто же не верит, что это коричневое здесь, что это там.
1: Это не просто какая-то грязь, а это в Монако датский док навалил мне или я упал в кучку от датского дока, который принадлежит шейху, да?
0: И жалко, да, смывать. А как только это объяснить, что это было?
1: Вопросик есть. При каких обстоятельствах российский турист может испачкаться кровельным герметиком в Таиланде? Может, это не кровельный герметик, а? Может, это другая какая-то смазочка там?
0: Нет, давайте так. Для внешнего пользования, да? Кровельный герметик. Да, был на Уокинг-стрит. Да, встретил тетеньку. Повела там. А потом оказалось не кровельный, может, и герметик.
1: Абсолютно нет.
0: Да, но звучит... пацанам же не скажешь так,
1: правильно? Накапало кровельным герметиком. А вот еще есть люди таких жестких, серьезных принципов по поводу одежды. Привет, Крем и Хруст. Пока жена не скажет, что со мной стыдно выходить на улицу, новую одежду я не покупаю.
0: А может, она этого не говорит, потому что уже не может. Знаете, запах. Бывает такой запах, что ты...
1: Уже не отстирывается, да?
0: Да, просто понимаешь, какая штука. Не надо ждать от женщин. Женщины, на самом деле, не всегда, мягко говоря, искренние. И они могут терпеть очень долго, пока не уйдет к другому. Ты смотри не на то, не слушай то, что... Вообще не важно, что человек говорит. Важно, что он делает, как он поступает. А ты обрати внимание на ее поведение. Может, она уже ничего не говорит, но знаешь, уже, например, когда вы выходите, знаете, бывает такое, я сейчас вернусь. Наверное.
1: Идет по другой стороне улицы, да?
0: Да, или вдруг стало чаще ходить по другой стороне улицы. Или еще, что еще более подозрительно, стало чаще ходить с другим мужиком.
1: Или просто уехала в Челябинск. Внезапно.
0: Он все ходит в одежде. Не заметил. Да, это очень важно следить, не доверять женским словам. Давайте я почитаю, у меня праздник, сообщения появились. Так, неизвестный пишет. Трусы не всегда необходимость. Вы согласны с этим?
1: Ну, бывают ситуации, когда совершенно не необходимость, то есть даже лишние бывают.
0: Абсолютно.
1: То есть просто лучше бы их и не было вообще в природе,
0: Нет. Когда думаешь, зачем такое эти, да? Трусы, конечно, это необходимость, это роскошь.
1: Да? В некоторых случаях, или просто досадная помеха.
0: Я думаю, что...
1: Что бы ты хотел, эти трусы дурацкие?
0: То есть это нам пишет человек без трусов. Я бы ему позвонил, но он откуда-то не из России. Или пишет, например, не знаю, зачем-то нам сообщает Вова Р. В прошлогодней майке и шортах. Видимо, сейчас. А как вы это интерпретируете? Хорошо или плохо?
1: Я думаю, что у всех, даже у самых завзятых модников, есть прошлогодние майки и шорты. То есть, купленные не в этом году, да? Что в этом такого? Или, может быть, не снятые с прошлого года, не снимаемые?
0: Трудно сказать, потому что у меня есть очень много футболок. Они паза прошлогодние.
1: Да. Хотя мы себе можем позволить.
0: Значит, он плюс 3. Это откуда пишет плюс 3? Это что? 752? Это он пишет, видимо, оттуда, где майки меняют. Да, из буржуя. Какой-то буржуй. Мы майки. У меня он у Кремова сколько? Это при Ленине. Это же...
1: Из счастливого 2001 года.
0: Да, ничего. В прошлогодние он майки. Так, давайте я голосовых очень много, например. Вот неизвестный, как он, плюс 4.
1: А, это у нас из Англии.
0: Особенно если они из Англии. Ну давайте рискнем сейчас.
2: Привет, Хосай Крем. Вас слушает от Гребенщикова до Пастухова вся Европа.
0: От Гребня до Пастухова вся Европа? Ну, а это, как вам кажется, это Гребенщиков или Пастухов?
1: Я не знаю, ну, оксфордское у него произношение.
0: Ну, где-то, такое. Да, среднее между Гребнем и Пастухом. Кстати, он не только это написал.
1: А может, вот
0: не, это... Я дайте еще раз, смотрите, то что-то еще важное, видимо. Сейчас погодите.
3: Спасибо, студия Рекорд.
4: Айнсвай, полицай, такой фил,
0: кленатил. Поют, как Гребенщиков. Ага, спасибо, студия.
1: Пожалуйста.
0: Передаем, да. Ответьте ему, как я студия.
1: Буду,
0: да?
1: я не, какая студия? Я не буду собрать эту ответственность. Какая из меня студия? Ну что, в самом деле? Ой, так, по поводу одежды. Вот Саня пишет. Магазин Вова. Настало твое время. В секонде норм шмотки. Мне мать все время что-то оттуда тащит. Оказывается, где-то где живет Саня в его городе. Есть магазин Вова.
0: Слушайте, я видел реально. Это реально секонд-хенд.
1: А там в Питере?
0: Да, я видел, да, где-то в прошлом году точно. По-моему, кстати, где-то здесь недалеко, на Ленинском. Я иду, вижу Вова и восклицательный знак. Ну, естественно, я встал по стойке, да? Я думал, что это прямо уже, ну...
1: Да.
0: А потом я так пригляделся, там секонд-хенд. И знаете, я туда не заходил, но по запаху обычный секонд-хенд. Ну, по запаху его можно определить.
1: Там химия такой, да? Вот,
0: ну, чем-то...
1: Дезинфицирует, да.
0: Да, как будто, ну, такой, может быть, да. Каким-то, ну,
1: секонд-хенд.
0: Да, времен, да. Так вот, я не понял, а при чем здесь Вова?
1: Ну, хозяин Вова. Может, не только в Питере, может, сети, целая сеть
0: по всей стране. Нет, секундочку. Давайте вспомним. Секонд-хенд, вторые руки. Это с какого Вова его сняли? Потому что я это понимаю только так. Если это секонд-хенд, значит, носил Вова. И называется Вова. Значит, Вова носил...
1: Нет, не факт.
0: Я за Вова.
1: Потому что Вова снял с кого-то.
0: Это лучше. Вова с кого? С Сережей?
1: Вова хозяин, да.
0: Вова, в скобках, Сережа. Это другое дело. Так, давайте последнее.
1: Так, вот такое предложение. А ведь предложение и размышление. А ведь можно ездить закупаться одеждой во Псков? Пишет нам господин передний привод.
0: Тогда понимаю. Ездить закупаться во Псков, а от Пскова-то и Эстония недалеко, да?
1: А что, почему?
0: Ну как почему? А потому что, ну, возможно, передний привод оттуда. Из Эстонии. Ну, не можешь быть из Пскова передний привод.
1: Да хотя передний, да.
0: Передний,
1: слава. Передний, это все нормально, что привод-то передний. А не какой-то там ваш задний.
0: Да, это другое дело. Так что, можно в Псков?
1: Да, нужно.
0: А можно ездить закупаться в Улан-Удэ?
1: Можно.
0: А можно?
1: Магазин Вова.
0: Все, ладно, давайте напомните им.
1: Ну, пиши нам, в общем-то, мы сегодня спрашиваем про одежду. Экономишь ли ты на одежде, не экономишь ли ты на одежде? Что ты вообще носишь? Что сейчас носят?
0: Да, да, и пишите только это.
1: Только это смотрите там.
0: Да, без этого.
1: Без этого всего, да?
5: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.
6: God

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.

0: канал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Почта России урезала отслеживание посылок. Из сервиса пропали подробный маршрут и вес отправления. Остались только начальный и конечный статус. В компании объяснили изменения обратной связью и желанием упростить интерфейс, заявив, что это не ограничение, а более понятный клиентский путь.
2: А можно еще более понятнее этот клиентский путь сделать. Знаете, как раньше, пришел на почту там, а где моя посылка? А тетя в окошке, где, в Караганде? Че, потерпеть, собака, не можешь? 2 минуты там, да, или 5 месяцев.
3: Еще и вес ему нужно, а чтобы посылка.
2: Вес, куда? Вот, понятно, все предельно. И плюнула еще тебе в интерфейс. Вот это упростить интерфейс. Ну, а понимаете, это почта России, как там было сказано, урезала... Да? Урезала отслеживание посылок.
3: Да, да, да.
2: Именно слово «урезала», я слышался?
3: Ну, да.
2: Это, конечно, здорово.
3: Объясни, это обратной связью объяснили.
2: Да, и из сервиса, значит, пропали маршрут, вес отправления, и остался только начальный и конечный статусы. То есть... То есть, подождите, ваша, что осталось? Осталась информация о том, откуда отправлена ваша посылка и куда. Типа, посылка отправлена там из Посылкина в Посылково. Там, и, я не знаю, там, из Москвы в Можайск. Так я и так это знаю. Нет? Просто, ну как бы, откуда она отправлена и куда?
3: И когда пришла, то есть, мне же хочется найти ее маршрут, что она проезжает. Вот она, проехала ли она Кинешму уже, или еще там не проехала. Сколько она весит? Провес, я понял. Знаете почему? Ну, это же такое, отправила вам бабушка Казинаки, да, из Казани, предположим, там и отправила вам 5 кг, да, ну, там, она сказала. А пришло 2. Ну, на почте же такое случается, да? Там любят сладенькое погрызть, как бы. А тут ты не знаешь, сколько отправила тебе бабушка.
2: Поэтому для нас это, в общем-то, было важно. Они теперь об этом сообщать не будут. Слушайте, ну, может быть, хотя бы взамен что-то еще сообщить нам? Ну, например, рассказать, что такое посылка вообще, ее историю. Также можно рассказать в приложении «Историю Почты России». Скажем, ты зашел на сервис узнать, где посылка, а там тебе рассказывают, как возникла Почта России, как развивалась, фотки директора Почты России, фотоальбом. Вот это он маленький с бабушкой. А это наш завхоз в бане с электриком. Потому что, знаете, объяснение, что это типа более понятный клиентский путь без этого всего.
3: Значит?
2: Что это за бред? Тут такая отмазка не прокатит. И вообще само слово «урезало», Почта России урезала все это. Это слово этому противоречит. Значит, Почта России урезала отслеживание посылок. Урезала – это, очевидно, сократило расходы. То есть отслеживать посылки сейчас для нее дорого.
3: Конечно, да.
2: И знаете, и это объясняет очень-очень многое. Это знаете, что значит? Потому что, ну, казалось бы, ну что-то такого отслеживать посылки там по навигатору. А это знаете, что значит? Это значит, что Почта России отслеживает посылки не по навигатору. Это значит, что Почта России, а это же классика, да, они работают по лекалам 19 века. И это значит, что они отслеживают посылки не этой вашей цифрой, а живьем, с помощью человека, с помощью какого-то отслеживальщика, соглядатая посылка.
3: Как он сидит на высокой вышке с подзорной трубой и следит за посылкой?
2: Может, идет за ней, может, он ее тайно отслеживает
3: от пункта
2: до пункта. И иногда, если в посылке есть что-нибудь вкусненькое, вот ее это...
3: Может, как-то нужно перекусить, проголодался человек, да?
2: Да, и теперь этого человека сократили.
3: Ну, потому что более понятный клиентский путь. Знаете, у Почты России как у самурая. Нет цели, только
2: да,
3: клиентский путь.
2: Конечно.
3: Да.
2: Нет, ну может быть это с другой стороны хорошо, если сократили этого человека, то в посылке
3: побольше шансов.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне начали массово ездить в школы кунг-фу при Шаолине. Не ради отдыха, а за жесткой прокачкой тела и дисциплины. Чтобы попасть, нужно подать заявку и приехать в Китай. Режим почти армейский. Подъем в 5 утра, цигун, затем до 6 часов тренировок в день. Свободного времени максимум пару часов. По словам учеников, уже в первую неделю многим хочется уехать. В среднем едут на срок от недели до месяца. Обучение с проживанием стоит около 5000 рублей в сутки. Перелет еще около 40 тысяч.
2: А, то есть, подождите, то есть скоро россияне станут кунг-фуистами? То есть они вернутся из Китая кунг-фуистами, и нам мало не покажется? Это, извините, вот я понимаю, что, может быть, заранее нервничаю, но это нам ничем не грозит, что скоро здесь будет столько кунг-фуистов, что нас не откунг-фуят просто так?
3: Не балуйтесь, никто не откунг-фуит. Во-первых, едут состоятельные россияне, которые... Во-вторых, не сказано, что их учат жесткому боевому кунг-фу, и сказано, что их учат цигуну.
2: И что? Знаете, я, понимаете, для меня что цигун, что... я не понимаю, а зачем им это вообще? Что это значит массово учатся кунг-фу? Может, они готовят какой-то кунг-фу-переворот с Брюсом Лениным? Или с Джеки Чан Труцким?
3: Не, они готовят. Потому что кунг-фуисты в Шаолине не учат их кунг-фу, а просто цигуном с ними занимаются.
2: Нет, подождите, тогда объясните мне другое. Значит, они говорят, там, подъем, они туда поехали, и потом, типа, жалуются, подъем в 5 утра, там, цигун, до 6 утра, там, тренировки в день, и что, значит, многим уже хочется уехать. Слушайте, а они что хотели от кунг-фу? Они думали, что кунг-фу, это что, кальян-бар, что это дубайская шоколадка, что ли? Я не знаю. Тут, может быть, возникла просто какая-то путаница. И вы знаете, тут я могу понять. Сейчас же у нас же все китайское популярно, да? Столько везде китайских слов, и, может, просто перепутали, не разобрались. Может, перепутали кунг-фу с чанганом. Кунг-фу и чанган, знаете, это для китайцев звучит по-разному. А для нас, что кунг-фу, что хун-фу, что куни-фу. Одна фигня. Может, вообще кто-то подумал, какой-то куни-втур, там, не знаю. Типа, знаете, что-то такое эротическое. А приехали, облом, в 5 утра, цигун. Кстати, вот еще одно китайское слово, я не считаю, цигун. Это лучше, чем чанган?
3: Конечно, лучше, конечно. Цигун, это, вот вы видели, возможно, если видели какие-то ролики из Китая, там в парках, на лужайках китайские пенсионеры стоят в таких странных позах на одной ноге.
2: Это цигун или чанган?
3: Цигун.
2: А Мао Цзэдун это?
3: Мао Цзэдун умер.
2: Так вот, я сам уже запутался. Что кунг-фу, что цигун, где чанган?
3: Ехайте и узнаете, и разберетесь.
2: Нет, а послушайте, так они, значит, как кунг-фу-то, они будут возвращаться сюда уже кунг-фуистами, да?
3: Да, целую неделю занимались, конечно, мастера не будут просто прошаренными, просветленными.
2: Я как раз на рекорде слышал шутку от дедушки сегодня. Мальчик 3 недели ходил на карате, потом он встретился с хулиганами и 3 недели... На карате не ходил. Да, вот
3: целый неделю, месяц там.
2: А тут целый месяц кунг-фу. А как это называется, месячные кунг-фуисты? Так и называются? Месячные?
3: Ну да, в начале пути.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой кожух из сукна, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, мы спросили тебя про одежду, и ты, конечно, там с удовольствием рассказал, как ты одеваешься и почему именно так. И знаете, есть настоящие денди среди наших слушателей, настоящие такие иконы стиля. Вот, например, такой. Купил себе зонт-трость с деревянной рукоятью под цвет туфель, ремня и ремешка часов. Хожу эдакий франт, очень себя уважаю.
0: А по ориентации кто?
1: Я думаю, что не просто франт,
0: нет,
1: нормально.
0: Я по политической, разумеется.
1: Нет, знаете, кадастровый инженер.
0: Конечно. А вот, кстати, вот смотрите, вот Змеилов Казанский. Вот как вам кажется, как этот человек одевается?
1: Ну, змеиную кожу у него, сапоги из змеиной кожи, там чемоданы из змеиной кожи, шляпа из змеиной кожи. Все, он Змеилов,
0: ну что? А вот и не совсем. Он говорит: здравствуйте, господа Кремчик и Хрустик. Я на одежде не экономлю вообще. Обожаю тратить деньги исключительно на итальянскую и французскую одежду. Таких брендов, как Gucci, Givenchy, что я даже такого не знаю, Balenciaga даже. Даже трусы ношу от Tom Ford. Для меня одежда – это способ показать статус и влияние. Плюс обожаю эстетику, ежедневно сменять свой внешний облик. Работаю на хорошей должности. Чао, господа. Что значит чао? Пошел натягивать трусы Том Фордыши?
1: Да.
0: А, кстати, трусы от Том Форда, это вот тут, я не очень понимаю, трусы от Том Форда, это трусы, снятые с Том Форда? Потому что вот только это для меня реально имеет ценность.
1: Тут важно, не насильно снятые с Тома Форда, чтобы Том Форд добровольно тебе их, как бы, отдал, подарил.
0: Нет, а если бы я, мне все равно, вот трусы от Том Форда, и это он, наверное, имеет в виду бренд, это вообще, это бренд не труселей, на самом деле, ну, в смысле, так себе.
1: Вот Форд в автомобиле, мы все знаем, да?
0: Да, Форд автомобиль, да, абсолютно. А трусы это когда они прям... Слушай, дайте я ему позвоню по-быстрому. Мы никому не звоним сейчас. Знаете, какой у него номер? А номер при этом дешевый. Ни одного...
1: Кто бы говорил, звонит с кнопочного телефона.
0: Так я же не из студии звоню. А мой-то номер, вы слышали, видели, нет? Знаете, какой у меня номер вообще? Блатной. А блатной номер, это, знаете, там читается, где много нулей. Почему-то. Вы не знаете, кстати, почему? Так, это кто? Змеилов Казанский, да?

0: Ну что?
1: Человек в трусах от Тома Форда снимает какие-то дешманские вызовы.
0: Хотел сказать, чао, да ладно. Сейчас погоди. Алло.
2: Здравствуйте, что?
0: Да, ну да, труда. Скажите, вот эта вот тетенька, которая подходит. Это же робот,
1: долго,
0: да?
1: Долго подходила, шла с другой комнаты.
0: Я понимаю. Ладно, бог с ним, нет уже времени. Давайте последнее сообщение.
1: А вот, знаете, вот очень интересно, вот у нас был человек, который написал, что у него шорты испачканы кровельным герметиком в Таиланде. Мы заинтересовались, как такая история произошла. И он объясняет, это реально очень интересная история. У моей начальницы вилла в Таиланде попросила слетать с ней за ее счет подлатать крышу, поскольку местные работники зачастую, поэтому кровельный герметик.
0: Че подлатать?
1: Крышу на вилле у начальницы, да. За ее счет.
0: Из России?
1: Да.
0: А это вот абсолютно наша история. А у нас же, знаете, наши люди, они даже когда в Таиланде, они хотят скромчить. А дешевле вызвать кого? Нет вот тайландского, тайского буржуя.
1: Он халтурщик такой.
0: А он еще трансвестит еще скорее. А нашего, да, из России это дешевле будет подлатать. И что он там шорты?
1: Да, и там испачкал шорты кровельными герметиками.
0: Ну, обычная история, да?
1: На крышу начальницы, да. Такая, ну... Все прояснилось. Расходимся удовлетворенные.
0: Давайте последние, есть секунда. Или давайте я. Ну, вот... Ну, вот без ропота тоже не обойтись. Вот очень много людей пишут, вот Q какой-то человек со сложным ником пишет, КХ, верните предыдущую девушку. Другой мой, ты знаешь, в чем проблема? Если я вот лично верну предыдущую девушку, то меня посадят, потому что она не хочет. То есть это называется насилие. То есть если я сейчас до нее добегу, схвачу принесу... Да, ты, ну, я не хочу...
1: Смирись!
0: Да. Нет, если ты мне ее вернешь, пожалуйста, но девушек, знаешь, не вернуть. Так, все. Можно вернуть девушек, если ты обладаешь настоящим ораторским талантом. А главное, навыками, которыми я тебя научу, если ты придешь ко мне на курсы мощных ораторов, я набираю очередной, заходи на сайт хрусталев.про. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Крил.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, в котором у Рекорд Пати, друзья, и, конечно же, вы, потому что без вас у нас ничего не получится, начинаете наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врываться в нашу двухчасовую танцевалочку. Кстати, напомню, что в октябре поклонников электронной музыки

и новая постановка «Снежная королева» стоит с 3 октября в Санкт-Петербурге, что немаловажно и очень знаково, в Ледовом дворце. Ну а вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я, как уже ранее добавил, как я ранее заметил, призываю наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке.

0: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Квартиры комфорт-класса. От 5 миллионов 900 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта. 3 уровня паркинга. Закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 миллионов 900 тысяч рублей. Указано в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Экономить Solvi просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 20

0: перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Танцуем, развлекаемся, круто проводим время. Ну и, конечно же, помним о том, что мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru всегда на страже вашего музыкально-танцевального безумия. А потому забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Благо, такая опция имеется, если что, их там более сотни. Ну и, конечно, если хотите продолжить радио-вечеринку Рекорд Пати с утра до вечера 24/7, забегайте смело в интернет-поток Пати 24/7. Прямо сейчас, еще 90 минут, потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд. Пати.

0: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Задействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламной службы.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

праздником прошедшим и наступающими праздниками, с Днем Победы. Ну и, конечно же, давайте прямо сейчас во втором 60-минутном отрезке отожжем по полной программе вот с таким вот классным, мощным танцевальным настроением. Итак, рекорд-пати, импровизированная танцпол и заряжа.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Автодействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-746-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Экономить Сулви просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 20.

том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт RadioRecord.ru работают для вас круглосуточно. Забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, мою радиостанцию Рекорд Клаб Шоу. Интернет-поток имеется в виду. Также через полчаса, в следующем часе, то есть, если вы понимаете, о чем я, Рекорд Клаб Шоу, конечно же, будет по расписанию, поэтому я расскажу вам о свежих клубных треках. В общем, выбирайте, что вам больше нравится, друзья. А прямо сейчас еще 30 минут. Давайте максимально ворвемся на импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати. Рекорд

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там всегда можно найти легко и непринужденно огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и другие героев эфира. Вейкаперы, Кремов и Хрусталев, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати субботними четырехчасовыми, Женя Балдин с Русским Часом и Колбасным Цехом и много чего еще другого и интересного ожидает вас в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Что немаловажно, свежий контент будет там всегда для вас. Ну а дальше по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра!

0: ЛЛ номер FS-77-62-920, зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью Индана я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. На старте же у нас сегодня в Рекорд Клаб Шоу свежий хаусовый трек от американцев Team Sanders, Marshall Jefferson, Watch Out Now. Но прежде чем я про него вам расскажу, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, подписывайтесь, если еще не подписаны, и поболтаем за эфирно. Прямо сейчас давайте начнем с релиза с лейбла Helix Payday от 24 апреля. Это как раз таки Team Sanders, Marshall Jefferson, Watch Out Now. Презент работы состоялся за неделю до в рамках промо-подкеста ВО Хагинары Альбрехта. 20 числа композицию подсвечивает Drop the Cheese с релизом Bingo Players с Hysteria и EDX в No Excuses. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Team Sanders, Marshall Jefferson, Watch Out Now.
1: Рекорд Клаб.

американского продюсера Адам Порт и британца Сиг Льюис «Be The One». Релиз лейбла Кейна Мьюзик от 24 апреля и презент на мексиканском Зама Тулум в январе 2025 года. В этом году в день дропа трек поддерживают BBC Radio One в шоу Дэнни Ховарда, Питтонг в Global HQ, диджей с Марса и Алок в Контроверже. Ну и прямо сейчас очередь за рекорд-лап-шоу Адам Порт, Сиг Льюис и Кейна Мьюзик. «Be The One».

Self Vintage Culture на Ультре, как вы понимаете, в марте 2024 года. А позже был EDC в Вегасе в мае, в прошлом году Green Valley в Бразилии, Zero Tokyo в Японии, 2026 год клуб Self Макса Стайлера на Space Miami, EDC в Мексике. И да, это лишь малая часть всего того, что можно рассказать в рамках саппорт-листов. Из сторонних поддержек Оливер Хелденс, Афроджек, Армин Ван Бюрен, Питонг и Дипло. И прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу ловите эту композицию. Макс Стайлер, Vintage Culture, LLF, Freaky One. Record Club.

0: свеженький хаус. Здесь в Рекорд Клаб Шоу от французов Agua Sin Gas by Anthony Claraman. Кламаран, вот. What You Do. Релиз лейбла Хаусео от 24 апреля и в саппорт-листах Fedele Grand Dark Light. Кстати, почему-то так, я как только услышал эту композицию, то сразу подумал, что этот парень будет в первых рядах саппортеров. После итальянец Клод в Cantata House. Ну и сегодня ловить тут работу в Рекорд Клаб Шоу. Agua Sin Gas, Anthony Кламаран, What You Do.
1: Рекорд Клаб, Тим

Вечером свежий трек с лейбла Actuation 10 апреля в лице голландца Даник и Дастик, голландцев Даник и Дастик, Dim Your Light. Презентовал же сие творение Майк Уильямс в день дропа в подкасте On Track. Позже 24 числа работа звучит в Euphonics Mix с элфом фонки у Даника и в начале недели у меня в рекорд-релизе. А прямо сейчас рекорд-лап-шоу. Ловите этот трек здесь. Даник, Дастик, Dim Your Light.

плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Забегайте, будем общаться, будем разговаривать. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз ловите именно там. И этот новый эпизод совсем скоро тоже дропнем в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело делитесь с друзьями. Благо, такая опция имеется, это легко сделать. Я думаю, что все и так прекрасно знают, как сделать репосты. Ну и, конечно же, сами переслушайте с самого начала до самого конца этот новый эпизод, чтобы помочь продвижению нашего подкаста в интернете. Спасибо огромное вам, кстати, за это. Сегодня у нас вторник по расписанию, а значит, в этой студии совсем скоро, в следующем часе, появятся мои друзья и коллеги Нитрино и Баур в рамках Рекорд Клаба. Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и adios, amigos. Пока!

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что, 6 мая на календаре. Диджей Нейтрино, диджей Баур на первой танцевальной полночи со вторника на среду. Майский отличный весенний выпуск Рекорд Клаба на Радио Рекорд. Сегодня много отличных треков. Заряжаемся энергией и слушаем Нейтрино и Баура на первой танцевальной. Итак, поехали.

Infection. Discotheque infection.

Ну что ж, друзья, в завершении нашего сегодняшнего выпуска проект Sound of Legend Сан-Франциско, да, известные кавер-мейкеры сегодня в эфире от Нейтрино и Баура на первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду. Думаю, вам все понравилось. И далее Лена Попова и технический перерыв. Всем до следующей недели. Пока.

0: Радио Рекорд. Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Сегодня в техпере гость Артем Стен, который более двух десятилетий является неотъемлемой частью электронной музыкальной сцены. Диджей-меломан, саунд-продюсер, виниловый диггер, арт-директор и музыкальный куратор. Он один из тех, кто стоял практически у истоков культуры электронной танцевальной музыки в Сибири. А с 2005 по 2018 год Артем совместно с командой единомышленников организовывал в городе Красноярске музыкальные проекты, танцевальные бары и клубы, закрытые кулуарные и крупные мультиформатные рейв-мероприятия, ставшие известными на добрую половину страны. А «Секта», «Барфирма», «Баргости», «Клуб Депо» и другие. Тоже провел более 500 мероприятий под эгидой промо-группы «Микроритмы». Сейчас Стэн находится в Красной Поляне, где, кстати, 8 мая моя авторская вечеринка «Преломление» побывает у него в гостях в баре «Свои», и где уже 7 лет Стэн является, как я уже сказала, директором и музыкальным куратором. Кстати, за последние полгода у Артема вышло 2 виниловых релиза на лондонском лейбле Opia Records, и буквально месяц назад на лейбле Analog Concept вышла совместная пластинка с Мэтприм. А сегодня с часу до 2 ночи в эфире его микс из Acid и Техно-хауса с характерными инструментами классики 90-х и новаторского звучания. Немного отходим от основного формата технического перерыва, потому что я давно просила Артема записать гостевой микс. Наконец-то для этого есть хороший повод. Ну, а я желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках в ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Сегодня мой гость Артем Стен, и его гостевой микс в эфире звучит еще ровно полчаса.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. Мой сегодняшний гость Артем Стэн. Сегодня его микс гостевой звучал в техническом перерыве. И уже буквально 8 мая мы с ним увидимся в Красной Поляне в баре «Свои».

Точком это был Ростов и Краснодар. И заключительное наше мероприятие в своих в Красной Поляне. Ждем всех. Последний раз в Поляне было невероятно круто. Очень надеюсь всех там увидеть. Ну, а пока желаю всем радиослушателям спокойной ночи и прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.